0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.5.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
7: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
6: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Я очень не люблю ночных звонков, которые подбрасывают в койке и наполняют душу беспокойством.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме

Брызгались из тазика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПО.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подруги».

мимо ной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помнишь, как на масляной Москве в былые дни пекли блины? Жирный блин царил на всей земле.

встречный мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить? Зачем так было резко тормозить? Зачем?

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставки задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц таза, дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Мне в этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобою рядом. За горе горькое любить тебя одну. Мне в этой жизни

как мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

мне в этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо. Дай руку мне.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

0: Радио Шансон.
1: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже. Ну где ты был?

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

сегодня как звезда. Танцует девочка про то, про то, про то, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающая. Эффект.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: На радио Шансон реклама.
1: От вредителей Алатар — двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
10: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте, а остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» — это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я Алексей Брянцев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить. Хочу любить.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Медработников освободят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья намерен поддержать соответствующий правительственный законопроект, сообщает ТАСС. Сейчас медикам приходится подтверждать право на работу каждые 5 лет, проходя процедуру аккредитации. Получение квалификационной категории, необходимой для карьерного роста, не освобождает от этой обязанности даже при успешной сдаче экзаменов. Новые поправки устраняют такое дублирование. Аккредитацию врачей, получивших новую категорию по той же специальности, будут продлевать сразу. Это сократит объем бумажной работы и высвободит время для непосредственного оказания помощи пациентам. Около 40% жилья в Москве сдают без участия риэлторов, причем год назад без них обходилось около половины арендодателей, сообщает РИА Недвижимость. Отмечается, что с риэлтором все чаще готовы работать владельцы квартир со ставкой от 60 тысяч рублей в месяц. В более бюджетном сегменте собственники стараются оптимизировать расходы и зачастую пробуют сдавать жилье самостоятельно. Возраст также имеет значение. Среди владельцев старшего поколения нередко сохраняется установка на недоверие к агентам, сформированная еще в 90-е годы. Ситуация с использованием англицизмов в России меняется в лучшую сторону. Об этом на Первом Петербургском международном филологическом форуме заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По словам политика, русский язык – часть культурного кода. Володин напомнил о действии федерального закона о защите русского языка. В соответствии с новыми нормами, общественные пространства должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Что ж, до англицизмов уже добрались. Скоро, может быть, доберутся и до слова ништяк. И нельзя так будет с утра сказать ништяк. Доброго вам утра, жара вам в хату. Нельзя уже так?
1: Ништяк, браток.
0: Ништяк можно пока еще.
1: Пока
0: ладно,
1: можно.
0: Дорогие друзья, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дыбова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. Сегодня уже, вы не поверите, но четверг.
1: Да, сегодня надо пить кофе с корицей, чтобы были деньги.
0: Ой, я уже не делаю этого несколько месяцев.
1: Корицу добавляю, деньги призываю.
0: А ты все еще это
1: делаешь? И будет вам счастье. Кстати, давно не делала, сегодня надо сделать. Нам, у нас корицы нет. Вот в чем проблема.
0: Ну, сейчас
1: мы
0: да.
1: Мы до такой степени на дне, что у нас корица.
0: Не надо
1: нет.
0: так говорить. Мы не на дне. Мы просто глубоко под водой. Вот. А, так, что еще у нас сегодня интересного?
1: Сегодня день большого бодуна. 14 мая, четверг. Ну, прекрасный праздник. День рождения Вазелина. Не знаю, связаны ли эти праздники между собой.
0: Надеюсь, что нет. Не хотел бы я с утра
1: сегодня...
0: обнаружить на тумбочке баночку.
1: Проснуться с большого бодуна и рядом банка Вазелина. День смешных нелепиц. Это вот,
0: это вот ты уже начинаешь,
1: это
0: да.
1: Это наш первый выход начинаешь. Сегодня. А еще сегодня день фрилансера и день чихуахуашечки.
0: Прекрасно.
1: Это собака такая,
0: прекрасно,
1: если что.
0: Да.
1: Я не ругаюсь. Mm-hmm. А, вот, впереди новости, которые вы могли проспать.
0: Обязательно будет играть «Черный ящик» и в финале этого часа, дорогие друзья, не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем доброго утра!

0: радио «Шансон».
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, время познакомиться с новостями, которые мы проспали. Ученики 9 классов, надеюсь, нас сейчас не слышат. А если слышат, то мы им сообщаем. Устный экзамен по истории будут сдавать ученики 9 классов, но не бойтесь, не в этом году, а с 2028. Это станет третьим обязательным экзаменом.
3: Учителя истории сейчас такие, мы теперь можем быть еще и репетиторами. Появилась подработочка. Ну, в смысле, теперь это актуально для всех, а не только для тех, кто планирует поступать на юридический факультет или какие-то там, где нужна история. Но, с другой стороны, люди должны знать историю своей страны и вообще мировую. Так, мне кажется, это правильная история. Парк «Остров мечты» в Москве завершил монтаж основных конструкций новой скоростной горки. Открытие уже этим летом планируется. Высота 17-этажный дом, длина маршрута более километра. Максимальная скорость 110 км в час. Никогда в жизни я не буду кататься на такой штуке. Я этого всего вообще боюсь. Ты как?
2: Я на всех этих штуках практически катался. Не, ну, во-первых, я на всех практически аттракционах катался в «Острове мечты». Во-вторых,
3: ну и сейчас, конечно же, будет про Порт-Авентуру.
2: Поэтому я не буду ничего говорить, все, дорогие понятно. Друзья. Я катался, поверьте мне, это было
3: великолепно. Но ты тогда молодой был.
2: Я и сейчас
3: выносливый.
2: Молодой.
3: В смысле, ну 110 километров в час, 17-этажный
2: Марин, нормально.
3: Дом.
2: Нормально.
3: Все эти... А ты знаешь, что во всем мире это называется русские горки? То, что у нас могут называть как-то по-другому. В общем, будет там два мощных поезда. Не знаю, я вот это прям, мне кажется, это стрёмно.
2: Почему? Ну, не доверяешь нашим сборщикам?
3: Не знаю, мне кажется, нет, не дело не в сборщиках. Я считаю, что просто можно почитать новости, и примерно такой же уровень стресса будет. Ну, в целом, открыть какие-то новостные ленты. Зачем себя подвергать вот этому вот адреналиновому кризису?
2: Я соглашусь с тобой только в одном. То, что, допустим, людям взрослым, скажем так, это, наверное, не нужно. А вот что касается детей, ну, они таким способом познают мир, адреналин. Азарт,
3: ну, а советские
2: страсть.
3: Дети как вот без таких аттракционов опасно?
2: Неправда, было у нас в советском детстве. Кстати, были у нас советские ромашка.
3: Ну, или вот эта жаба, которая на воде, типа как катамаранчик.
2: Жаба на воде не было в Советском Союзе.
3: Как не было?
2: Жаба на воде.
3: Я даже в Ельце на такой катался, там же и остались в парке городском, еще старые аттракционы.
2: Это уже после СССР, это уже после развала. Да какие, нет. У нас лунопарк приезжал чешский в Липецк, я помню. И была самая забавная

0: Саня, я сегодня на работу не выйду, я в угольном вагоне, я куда-то еду. Вот так человек в бар сходил. А у нас скоро игра в черный ящик. Правильно я все говорю?
1: Все правильно говоришь, тут нечего добавить. Не добавить, не убавить, все молодец.

0: чешуя.
1: Эх, вот чешуя, не поймал я ничего.
0: Что же в черном ящике?
2: Ну, сегодня будет легко, сегодня будет просто. Сегодня мы это сделаем играючи, буквально за несколько секундочек.
3: Это придумал Артем, и он умеет это делать.
2: Это придумал не я,
3: как не ты,
2: а известный актер.
3: Актер придумал?
2: Да, и это произошло вообще-то в начале 60-х. Ого. Точно год говорить не буду.
3: Ты знаешь, что я все время думала, что это еда?
2: Марина, я всегда знал, что ты любительница что-нибудь положить в рот. Съестное.
3: Нет, просто когда я была, еще лет 15 назад, допустим, я думала, что это еда, и что это только в определенных ресторанах подают.
2: Да, то что.
3: А потом
2: когда произошло осознание того, что в черном ящике не еда?
3: Я побывала на свадьбе.
2: Вот именно у этих людей? Вот.
3: Все такие, а давайте делать вот это.
2: А это была русская свадьба?
3: Ну,
2: или это была не совсем
3: русская? Смешанная свадьба.
2: Угу.
3: Так что давай, подсказки теперь твои. Нормальные подсказки.
2: Ну ладно, а что, нормальные подсказки очень простые.
3: Капустник.
2: Капустник?
3: Корнишон. Это вот люди думают, что я думала, что это еда, понимаешь?
2: Ребят, все-таки Марина человек с высшим образованием. Ну давайте уж так.
3: С красным дипломом.
2: Не будем так уж совсем унижать серьезную девушку.
3: Ну не серьезную, пантомима.
2: Ну не очень серьезную.
3: Гудрон,
2: так, ладно. Каравай. В общем, то, что в черном ящике, это появилось в начале 60-х годов. Вот. Один известный американский актер приложил огромную усилие. Все это произошло потому, что американский актер получил травму.
3: Травму,
2: да.
3: Хорошо.
2: Он получил травму, да, и должен был на самом деле делать одно, но поскольку была травма, то у него это получалось
3: плохо.
2: Немножко по-другому, да, и получилось то, что получилось,
3: каскадер.
2: В общем, да. Но все это появилось в фильме, естественно. Благодаря фильму стало очень-очень популярным. И сейчас почему-то очень многие думают, одни думают, как Марина, что это еда, а другие думают, что то, что мы вот в черный ящик сегодня положили, этому какие-то там тысячелетия, и там еще...
3: Гипс, лангет.
2: Зевс еще имел к этому какое-то...
3: Буги-вуги.
2: Отношения.
3: Ну, ребят, уже как бы теплее.
2: И так далее. Основной музыкальный инструмент, который участвует вот во всем этом представлении, называется бузуки. Вот, именно он играет основную мелодическую линию. Помимо бузуки используются еще гитара, скрипка и другие струнные инструменты.
3: Ну, все. Котик
2: есть.
3: Выиграл. Котик по имени Юрий. Ну, там
2: котик.
3: На аватарке голубоглазый, роскошный кошак. Номер телефона Юрия 2750. Последние цифры. Юрий четко понял. Ну, знаешь, не сразу люди поняли, что, о чем идет речь. А
2: ну
3: Юрий
2: да,
3: взял и понял.
2: Речь-то шла о танце, который называется сиртаки. И этот танец, конечно же, появился в 1964 году благодаря американскому актеру Энтони Куину. А все это дело появилось в фильме «Грек Зорба». Мы поздравляем котика Юрия.
3: Юрий, вы молодец, вы наш котик. Вы получаете приз от радио «Шансон». А все вам расскажем, как забрать приз и другие подробности. Но сейчас тоже не еда, а танец. Дикое
2: да.
3: танго.
2: Сначала хотели танго
3: Афины.
2: Загадать, но потом думаем, ладно, сиртаки.
4: Мы танцуем.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Пассажир самолета неудачно сходил в туалет, потому что в туалете он нечаянно устроил потоп во время рейса в Батуми. Мужчина дернул ручку крана так, что она оторвалась. А там же, по-моему, не дергаешь ты никакую ручку.
3: Ну, слушай, ты не дергаешь.
2: Что это за стоп-кран
3: он
2: там
3: дернул? А он взял и дернул, понимаешь?
2: Там же кнопочка.
3: Я не знаю.
2: Ты не летаешь в самолет?
3: Нет, летаю, но я никогда там не хожу в эту комнату.
2: Прикинь. Она даже как бы вмонтирована в стену.
3: В смысле, эта кнопка. Сенсорная, как в новых поездах?
2: Да, вот прям нажал так ее, отпустил резко.
3: А
2: и
3: что?
2: Она
3: подожди.
2: Там потом...
3: Так может быть он мыл руки и вот этот кран сорвал?
2: А, когда мыл руки?
3: Ну, я думаю, что да.
2: Ну, короче, мужчина дернул ручку крана так, что она оторвалась. Вода начала заливать всю хвостовую часть самолета. Экипаж оперативно устранил потоп, однако рейс все же решили вернуть в Москву и осмотреть технику. Выяснилось, что ущерб от воды составил около 1 000 000 рублей. Интересно, предъявит ли по парню что-то?
3: Или я все-таки... думаю, что да. Ну, хотя, может быть, он был застрахован, и все вот эти случаи...
2: Мужчина был застрахован? Кран или
3: ну,
2: туалет?
3: Ну, его полет. Бывает же, что можно купить дополнительную страховку на случай, на такой случай. Хотя, не знаю.
2: Ладно, рассказывай про путешественника нашего.
3: А после отдыха в баре из Екатеринбурга мужчина проснулся в угольном вагоне, который ехал в Тюмень. И, значит, прислал кружочек своему другу и говорит: «Саня, я, похоже, на работу не выйду. Я случайно оказался в вагоне с углем и еду в другой город». Правоохранительные службы, конечно же, уже заинтересовались этой ситуацией. Парня нашли, оштрафовали его на 2000 рублей. И после вот этого вирусного кружочка «Саня, я на работу не выйду», молодой человек вызвали в транспортную полицию, потому что не поверили в эту голливудскую историю, что якобы так выпил в баре, что проснулся и не понимает, как он оказался в открытом вот этом грузовом вагоне с углем.
2: Ну, да.
3: И подозревают, что это все постанова ради хайпа, ради просмотров.
2: Не исключено.
3: И, в общем, Дмитрий сейчас, этот молодой человек, стал звездой соцсетей. И вот...
2: То есть он своего добился в любом случае?
3: Ну, штраф надо... Хотя, мне кажется, можно и покрупнее штраф, потому что реально это опасное приключение. Вдруг это кто-то будет повторять. Потому что, зная вот этих подростков, которые нас смотрятся и тоже захотят.
2: И тоже захотят популярности.
3: В угольном вагоне его, да, ехать. Ну, как бы, не повторяйте, в общем, за Дмитрием.
2: Скорее всего, это выполнено каскадерами. Так, коммуналка может подорожать до 36%, но, слава богу, не в этом году, а к 2029.
3: Мне нравятся эти новости из будущего. Там будет интересно.
2: Да.
3: И дорого.
2: Тарифы планируют повышать постепенно. В этом году на 10%, в следующем на 9%, в позаследующем на 7%, в позапозапазаследующем на 6%. Короче, в 2029 на 6%.
3: Ну, это какая-то дичь, я не хочу в это верить. Это все фантазии, как и прогнозы погоды. Типа там зима будет снежной, лето жарким. Это все не надо. Давайте не будем расстраиваться.
2: Сильнее всего могут
3: времени
2: вырасти цены на электричество, Марин. За 4 года электричество может подорожать на 60%. Газ подорожает.
3: Ну хватит, Артем, что за тревожные новости? Давайте лучше расскажу, сколько
2: на 87%.
3: Россияне тратят на подготовку ребенка к ОГЭ и ЕГЭ. Примерно 140 тысяч рублей в год. Это то, о чем мы вчера говорили. Вот это те деньги, которые потом в подарок в Подмосковье получит учитель какой-то, если
2: да,
3: есть дети.
2: Учитель, который взял 2 недели назад новый класс.
3: А потому что средняя стоимость занятий с репетитором в этом году выросла до 2 500 рублей. Это
2: ну,
3: примерно
2: нет.
3: на 15% больше, чем
2: ну,
3: год
2: нет.
3: назад. Ну, 1500-2500.
2: Ну, да, но это не средняя цена.
3: Почему то есть, не средняя?
2: Ну, средняя начинается от 1000 и до 2000. Вот
3: средняя этих... цена от 1000 до 2000 это 2500, наверное.
2: Да, средняя цена от 1000 до 2000 это 2500.
3: А вы точно
2: прекрасная математика. Отличная, спасибо тебе. Продажи бензина 92-го в России стали убыточными. Реализация 1 литра топлива обходится заправкам в минус 84 копейки. Я заправляюсь 92-м, а ты?
3: 95-м.
2: В то же время литр 95-го приносит 47 копеек прибыли, а дизельное
3: Слушайте,
2: топливо
3: то есть, получается,
2: приносит прибыли в 3,5
3: заправку
2: рубля.
3: Заправку открывать невыгодно, я просто иногда думаю, что почему вот тут заправки нет, может мне ее открыть?
2: Открой,
3: я же у мамки бизнесмен, думаю.
2: Да.
3: И иногда мне приходят шальные идеи, мне надо где-то открыть заправку и делать там лучшие хот-доги в мире. И как бы, оказывается, это так невыгодно.
2: А я вот представляю тебя вот торгующий хот-догами на заправке. Я боюсь, что у тебя в жизни это может все появиться.
0: Реклама.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Каждый преступник совершает ошибки.
14: Я говорила.
15: Один метод.
16: Букеты, конфеты.
17: Следственный комитет.
15: Ни одной зацепки.
18: Что само по себе подозрительно.
14: Да.
15: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
15: Новые серии.
21: И вот тут...
14: Что?
21: Что-то произошло.
15: Вечерний детектив.
21: Свежий.
15: В четверг и пятницу. 18.10.
21: Отлично.
15: На канале ТВ-центр.
21: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
22: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
23: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
24: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
25: Негожий день залит дождем.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Четверг на календаре, 14 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, уделите достаточно времени и внимания новым знакомствам. И постарайтесь отдохнуть, расслабиться. Работа сегодня заставит вас понервничать. Ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Это обычно снимает стресс. Тельцы, важно сегодня не принимать решений на горячую голову, просто наберитесь терпения. Любовь – дело тонкое. А настроение ловите сегодня в песне «Лаве» Валерия Кураса.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со своей второй половинкой. Ваша песня «Достучаться до небес» группы «Бумер».
2: Раки, вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий, но при условии, что вы не будете никому навязываться. Ловите подсказки в песне «Дикое танго» в исполнении Афины.
1: Львы, доверьтесь чувствам, но не планируйте слишком много дел сразу. Планируйте немножечко дел сразу. Песня дня «Ништяк, браток» Михаила Круга.
2: Девы, день идеально подходит для серьезного разговора и обсуждения планов на будущее. Ищите все подсказки в песне Влади и Сергея Любавина.
1: Весы, не стоит ждать у моря погоды, проявите инициативу. Проявите больше заботы и внимания к родным. Песня дня Казанова группы «Воровай».
2: Скорпионы, сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия и неприятности, а также сложные моменты в отношениях. Ваша песня сегодня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите сегодня с принятием решений. Слушайте свое сердце, смело рискуйте. Ваша песня «Загуляла» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный день для совместного отдыха, романтического свидания и расслабления. Вы будете на высоте и сумеете подарить счастье любимому человеку. А ваша песня «Перышки» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня вам это поможет справиться с любыми проблемами и неприятностями, а также преодолеть сомнения и ревность. Совет: ловите песни «Крыса». Ревность Григория Лепса.
2: Рыбы, не лучший день для романтического свидания. Скорее всего, вы будете придираться к по разным мелочам и можете сами спровоцировать конфликты. Ваша песня сегодня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Скоро мы расскажем, где состоится концерт Аллы Рид. Ну а пока радио «Шансон» всем желает легкого, ну и, конечно же, музыкального четверга.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число мошеннических схем с фейковыми сайтами гостиниц и туркомпаний растет в преддверии туристического сезона, сообщил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Аферисты направляют поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования. Основная задача злоумышленников – получить персональные данные граждан и доступ к средствам. Активно мошенники используют схемы с выгодными предложениями, ограниченными акциями и срочными скидками. Граждан призывают пользоваться только проверенными агрегаторами, официальными сайтами и приложениями. В Госдуме предложили расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки. С инициативой выступил депутат Амир Хамитов. Он напомнил, что уже действующий самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как эффективный инструмент. Также предлагается применять механизм самозапрета для борьбы с цифровой зависимостью. Речь идет о добровольном ограничении времени и расходов в онлайн-сервисах. 57% россиян готовы к переезду даже без веских причин, показал недавний опрос. Причем женщины проявляют большую готовность к смене жилья по сравнению с мужчинами. 61% против 54%. Наиболее частой причиной переезда стала потребность в смене образа жизни, желание жить тише, ближе к природе или, наоборот, в более активной городской среде. Также сограждане готовы сменить место жительства из-за изменения доходов, семейного положения, ухудшения экологической обстановки. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем нелепые ситуации, в которые вы попадали. Пишите в Макс и другие мессенджеры.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Как время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:05 столица, и вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы сегодня столько новостей забавных вам читали про нелепые ситуации, произошедшие с людьми в совершенно разных
3: самолетах, поездах.
2: Да, и в общем хотели бы поинтересоваться.
3: Смотрите,
2: у вас.
3: Сегодня такой забавный праздник, День смешных нелепиц. И я говорю Артему, слушай, ну вот рассказывали мы сегодня новости про этого парня, который проснулся в грузовом вагоне и весь перепачканный углем. Угу. Про этого мужчину, который решил в туалете самолета помыть руки и сломал там все. И... Ну, у всех же бывали какие-то такие смешные ситуации.
2: Ну да, они, с одной стороны, может быть, и безобидные
3: отчасти,
2: но смешные.
3: Вот у меня была ситуация... Вот
2: но ты ее расскажешь нам чуть позже.
3: Ну, короче,
2: да,
3: давайте просто все-таки поговорим, какие нелепые ситуации, в какие вы попадали, как это было. Ну, вот это, знаешь, чувство, когда тебе
2: подробные истории нам напишите.
3: Стыдно, весело. Давайте это вспомним, потому что я уверена, что у каждого такая история есть, просто надо это вспомнить.
2: Плюс 7-909-955-1030. Работает национальный мессенджер Макс. Пишите.
3: Ну и другие тоже работают.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Сделайте ставку на мега-концерт, который состоится уже сегодня. В Центре исполнительских искусств выступит Алла Рид, причем выступит не одна, а выступит вместе с очень интересными гостями. Евгений Кемеровский среди гостей. Алексей Петрухин, который помогал сейчас Алле в песне «О вагоне-ресторане». Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и многие-многие-многие другие.
1: Красотка Алла Рид всех приглашает на свою программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится сегодня. Билетов крайне мало. Центр исполнительских искусств. Это информация для лиц старше 12 лет.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ну и, конечно, хотелось бы сегодня узнать, в какие нелепые ситуации вы в своей жизни попадали. Что-нибудь смешное, ведь сегодня день смешных нелепиц. Ну давайте, первая нелепица наша.
1: Можно мне сразу
0: главное?
1: Одна есть эротическая, другая около.
0: Эротическую можно, мы 18+.
1: Не, я без каких.
0: А, без подробностей?
1: Без подробностей.
0: Жаль. А, в общем, если вы в автомобиле с ребенком, то все равно
1: ушки. Да ну нет, нормальная будет история, ну что ты рассказываешь?
0: Давай, все, поехали.
1: Дети же наши все, цветы жизни.
0: Давай.
1: Короче, мне 17 лет, после школы, мой папа мне говорит, слушай, там у меня у знакомых нужен секретарь, хочешь подработать, типа, пока университет еще не...
0: Это эротическая история?
1: Это да, эротическая. Короче, и я прихожу, а там классный офис, компания занимается продажей самолетов, и, в общем, там была одна девочка-секретарь, которая увольнялась, и она, но она уходила в отпуск, и, в общем, мне там надо было... Месяц.
0: Она уходила в декрет, я
1: надеюсь. Нет, в общем, месяц надо было поработать. И она говорит, слушай, ну сейчас лето, никого нет, начальство в отпуске, ну типа вообще не парься. Вот, ну надо отвечать на письма, брать трубку, красивым голосом говорить, здравствуйте, компания такая-то,
0: что бы вы хотели. Где бы его еще взять, этот красивый голос?
1: Знаешь, по молодости-то было-то, сейчас уже скрипучая телега.
0: По молодости было ощущение, что он красивый.
1: Короче, и в общем, она мне говорит, ты что, чем ты занимаешься в свободное время? Я такая, я люблю читать, а я только вот школу закончила. И что-то у меня был список литературы, что делать, надо было мне прочитать произведение. Она говорит, ну, сиди, читай, вообще не парься. Ну, и, в общем, куда-то там она ушла на обед, я телефон, ну, там, на письма. И, в общем, думаю, скачаю-ка я себе книгу, чтобы я не вот бумажную читала,
0: я
1: а в компьютере.
0: Помню, да.
1: В общем, скачиваю я эту книгу.
0: Историю рассказывал.
1: И на весь экран у меня какие-то там вот эти вот сексуальные картинки, которые никуда с экрана не удаляются.
0: Вирусняк.
1: И вирус, в общем, я скачала вместе с книгой. Что делать? Сон вербальный и все такое. Оказался совсем не тем.
0: Самое забавное, что ведь админу ты никогда не объяснишь, что я просто хотела скачать Чернышевского. Они скажут, да ладно, девочка.
1: А понимаете, зона, там, где сидят секретарь, там обычно все ходят. И у меня вот на весь экран вот эта вот жуткая пошлятина. Я, честно говоря, таких картинок в свои 17 лет тогда еще не видела.
0: Я думаю, и сейчас немногим.
1: И, в общем,
0: немногим
1: я не понимаю, что делать. Я звоню папе. Он у меня, ну, конечно, в компьютерах не силен. Он такой, я не знаю, ну скажи кому-нибудь. А я понимаю, что мне некому сказать. Я первый день на этой работе. И все такие думают, ой, девочка сразу после школы, какая хорошенькая.
0: Какая молодец.
1: И, в общем, это просто было так позорно, так смешно. Ну и так забавно. И в итоге потом, конечно, пришла эта девочка с обеда, которая меня обучала. Она говорит, господи, это что такое? Я такая, это Чернышевский, что делать? Что мне теперь делать? В общем, она говорит, слушай, ну сейчас мы позовем системного администратора. Ну, ассистентные администраторы, вы понимаете, это всегда суровые бородатые парни такие, которые...
0: Которые уже насмотрелись в своей жизни на такие фотографии в огромном количестве.
1: Они, мне кажется, эту работу выбрали для этого. В общем, он приходит, начинает ржать просто, и весь офис, все эти люди, которые еще меня не знали, пришли ржать надо мной. Конечно, картинку эту убрали, но и потом долгое время говорили, Марина, что делать? Что же делать?
0: Вот так вот приклеилось прозвище Марина, что делать. Но вторую свою историю, я думаю, ты расскажешь после того, как я прочитаю историю. Не, я от Людмилы прочитаю сообщение. Доброе утро, Марина, Артем. Это было, когда я училась в училище и сдавала физику, но еще вообще не понимала, решила сделать шпаргалки. И эти шпаргалки я прикрепила на талию под свитер. И вот настал час мне выходить к доске, и нужно было решить задачу по физике. Я помнила, что у меня есть такие шпаргалки. Начала доставать, и вдруг у меня все эти шпоры просто вывалились на пол. Учительница увидела, но промолчала. Я быстренько все собрала, списала задачу, но учитель поставила мне 3, и меня это в тот момент, как ни странно, крайне обрадовало. Больше я так не подставлялась. Вот видите, Людмила... какая вот нелепость произошла, и это тот случай, о котором Людмила помнит.
1: Ну, реально, бывает такое,
0: и
1: что...
0: И будет рассказывать своим внукам. В общем, с одной стороны, это, конечно, нелепость, но с другой стороны, говорят, что все люди, которые пишут шпаргалки, они лучше запоминают, усваивают материал. Потому что я, вот, например, писал шпаргалки, но тоже очень часто даже до них дело не доходило, потому что ты реально запоминаешь, когда
1: пишешь. Когда ты что-то пишешь, тем более мелким почерком, то это запоминаешь.
0: Вот, дорогие друзья, пишите вы, какие нелепые ситуации случались с вами. С вами плюс 7 909 955 103 0.

0: откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, дорогие друзья, день смешных нелепиц отмечается сегодня в празднике календарей. Праздники календарей. В календаре праздников. Вот.
3: Ну, да.
2: И, конечно же, мы сегодня вспоминаем... Сегодня вспоминаем ваши забавные, нелепые, смешные ситуации, в которые вы попадали. Доброе утро. Со мной произошла нелепая ситуация много лет назад. Как-то очень сильно на рынке мне захотелось в туалет.
3: Ну, прям это Наталья очень... пишет, это не Артема история.
2: Да, это очень сильно. Хотя Артему тоже часто... Это история, я думаю, про любого человека.
3: Любая нелепая история начинается с этого.
2: Это правда. Вот, очень сильно, очень резко, быстро побежала искать, нашла, забегаю, слава богу, думаю, добежала. Выхожу уже спокойно из кабинки и остолбенела. Стоит мужчина и, соответственно, там все свое дело делает в этом. Смотрю по сторонам и вижу других мужчин. И тогда я понимаю, что я в мужском туалете. И я оттуда вылетела просто как пробка из бутылки шампанского. Так было стыдно, пишет Наталья. Да, ну, ладно. А, кстати, на самом деле, вот сейчас уже вообще нормально.
3: В некоторых ресторанах уже вообще нет разделения мужской
2: это
3: и женский.
2: Это раз. А во-вторых, очень часто, когда ты куда-то приходишь, и в женский туалет огромная очередь, а в мужском, ну, никого нет, очень часто женщины прям сами там...
3: Извините, молодые.
2: У нас просто там очередь, а у нас время...
3: Мы припудрить носик с подружкой.
2: Да, самолет улетает просто уже.
3: Так, у тебя была какая-то нелепая история?
2: Нет, Марина.
3: Не будешь рассказывать?
2: Никогда у меня не было никаких нелепых ситуаций. Я живу...
3: В нормальном мире, да. Скучно живешь. Юлия нам пишет. Доброе утро, радио Шансон. В далеком 96-м году было дело. Попросили на несколько дней подменить секретаря генерального директора. Не первый раз, с работы было все понятно. И вот нужно было распечатать приказ. Сказано, сделано. Пошла Юля подписывать у генерального директора. Директор читает. И дальше Юля нам пишет. Он чуть от смеха не полз под стол. Угу. Отсмеялся и говорит. Так меня еще никто не называл. Беру приказ, читаю. Генеральный директор. Так стыдно в жизни еще не было никогда.
2: Да, это хорошая история.
3: Хорошее название.
2: Доброе утро, радио Шансон.
3: Должность интересная.
2: Я неоднократно бывал в Таиланде. Однажды, будучи молодым, решил воспользоваться знакомством с...
3: Услугами это, а не знакомством. Давай так.
2: Услугами, да. Девушек, которые обладают низкой социальной ответственностью.
3: Почти безответственной.
2: Да. Однако оказалось, что это было решение не совсем удачным.
3: Ну, в Таиланде это нормально. Я хоть и не была...
2: Даже Марина, которая не была в Таиланде, Антон, вам сейчас готова рассказать, что это нормально.
3: Нет, это не нормально, но для Таиланда это... Как это? Ну, это классика.
2: Классика, абсолютно.
3: Антон, ну, надеюсь, вы все-таки ушли.
2: В смысле? Марин, ну, история умалчивает.
3: Иначе я понимаю, почему Антон периодически присылает фотографии, как он выпивает с утра. Жизнь после поездки в Таиланд пошла под откос.
2: Нужно как-то залечивать раны.
3: Прикладывать пенное.
2: Так, еще.
3: Ладно, у меня была тоже смешная история, Антон. Я вас... Не такая, конечно, смешная, как у Антона, но...
2: У вас самый Антон смешной.
3: В общем, из-за того, что у меня нет мужа, многие мои знакомые все время хотят мне его найти и все время меня с кем-то знакомят. И вот один мой знакомый говорит, слушай, Марин, ну ты такая классная. Есть один молодой человек, можно я тебя с ним познакомлю? Я говорю, ну давай. Он говорит, ну он такой же, как ты, странненький, там любит искусство, все дела. Можно, ну, я ему дам твой номер телефона? Я говорю, ну конечно, дай ему мой номер телефона. Ну, в общем, этот молодой человек со мной переписывается, все здорово, мы общаемся, но он такой странный, не звонит. Но это еще было, знаешь, когда, не знаю, может быть, года 4 назад.
2: Когда думаю, звонить было модно. Когда это сейчас там, да, все в мессенджерах
3: ну
2: включается.
3: И, в общем, и он мне все не звонит, но мы прям активно переписываемся, как будто бы дело идет к встрече, и я понимаю, что там то за рулем, то еще где-то. Я, честно говоря, грешна, я люблю голосовые сообщения. Мне кажется, что это многое говорит о человеке, ну, когда ты с ним не созваниваешься.
2: Конечно.
3: И, в общем, и он мне говорит, ты мне не пиши эти голосовые, я их не люблю. Ну, я такая думаю, ну, все мужики такие голосовые, мне нравятся мои. В общем, закончилось все тем, что когда дело дошло до свидания, это не смешно, но о таких вещах надо предупреждать. Оказалось, что он был глухой, и он ничего не слышал. То есть он разговаривал, как в фильме «Страна глухих», mm-hmm. потом, а я думаю, что... И он мне говорит, а ты что, не знала? Ну, говорят, как в фильме «Страна глухих», а мне как бы так стыдно. Я думаю, я ему столько голосовых записала еще потом, типа, а что ты их не слушаешь с наездом вообще, с таким каким-то ужасным.
2: А тогда не было функции
3: расшифровки, конечно, не было. И я потом своему этому знакомому, который нас познакомил, говорю, ты что, вообще не мог меня предупредить? То он такой... Слушай, ну это же не важно, ты так много говоришь, можно тебя не слушать. Я говорю, ну как бы только если это не голосовое сообщение. В общем, вот такая вот история с тем молодым человеком. Мы общаемся, дружим. Ну вот, как видно, замуж не вышло. Голосовые — это зло.
2: Да, да, дорогие друзья, вспоминайте и вы свои нелепые ситуации. Присылайте плюс 7 909 955 103 и 0.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Борьба за потребителя – это нормальное явление в условиях рыночной экономики. На протяжении нескольких лет европейские автопроизводители не считали китайские марки конкурентами. Но теперь все изменилось, и европейцам приходится догонять. Mercedes представил новое поколение младшего седана C-класса. И в нем действительно, наконец-то, есть на что посмотреть. Во-первых, судя по описанию и заверениям производителя, младшая модель в линейке по уровню комфорта максимально приблизилась к флагманскому S-классу. За это стоит поблагодарить пневмоподвеску, умные амортизаторы и систему подруливания задней оси. Во-вторых, Mercedes обскакал китайцев по уровню оснащения салона. Почти вся ширина передней панели занята единым экраном, совокупной диагональю 40 дюймов. Внутри мультимедии поселились сразу три сервиса искусственного интеллекта от Microsoft, Google и ChatGPT. В салоне появилось множество систем заботы о пассажирах. Одна из них — электрозатемняющаяся панорамная крыша со 162 инкрустированными звездочками. Жаль, конечно, что модель представлена только в полностью электрическом варианте. Но двухмоторная установка мощностью 482 лошадиные силы наверняка доставит много удовольствия будущим владельцам. Стоимость этого чуда инженерной мысли от Mercedes пока не названа. Это самая прорывная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Шансон. Реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: Итак, сегодня в день нелепец смешных мы хотели бы с вами поговорить о забавных ситуациях, в которых вы, которые вы попадали, в которых вы оказались. Что смешного, что там такое?
18: История еще одна. Я просто предварительную провожу отчитку, потому что иногда мы читаем сразу прямо в эфире, а тут я понимаю, что такие истории нужно читать заранее, чтобы в эфире как-то не сказать лишнего, потому что
17: что-то редактируешь?
18: Редактирую, просто думаю, ты это будешь читать или я.
17: Доброе утро, замечательный ведущий. Я постоянно попадаю в такие истории. Стоим мы в мясном отделе с супругом. Нужен фарш, свинина плюс говядина. А его нет, но есть отдельно свинина и есть отдельно говядина. Беру я две подложки, поворачиваюсь, как я думаю, к мужу и говорю: давай возьмем по отдельности, а дома перемешаем. В этот момент я на мужа не смотрю, а читаю этикетки. И тут мне голос сверху: давай, а мешать у кого будем дома? У тебя или у меня? Я поднимаю глаза, стоит незнакомый мужчина, смотрит на меня и улыбается. А мой в стороне стоит и ржет. Он просто решил отойти с тележкой и не мешаться. Посмеялись все вместе. Писала.
18: Так и что, у кого в итоге дома?
17: Ну, конечно, ни у кого, оказались. Мариночка. Ну, просто нелепая ситуация.
18: Смешная, нелепая история.
17: Вот
18: прекрасно.
17: Не было бы мужа рядом, тогда, возможно, и было бы какое-то продолжение.
18: История от Андрея. Доброе утро, Марина и Артем. Хочу рассказать вам историю про мою сестру. В далекие 90-е мы были на море. Было жарко, и мама с моей крестной купили юпи. Был такой, помнишь, порошочек,
17: да,
18: который
17: да.
18: Типа лимонады делал.
17: Какая-то химоза,
18: и
17: да.
18: И было две пол-литровые бутылки. В одной был чистый спирт, а в другой простая вода. Люди хорошо на море подъезде тоже коктейль все делают. Ну... И моя сестра, которой было 7 лет, по ошибке взяла бутылку со спиртом и насыпала Юпи туда. А потом как хлебнет, глаза на лоб и ничего сказать не может. Было весело. Андрей, вы добрый брат, я смотрю.
17: Ну, у меня также сын тоже в Греции там приносили вот этот вот... Когда посещаешь ресторан в Греции, они очень любят потом делать, ну, типа, комплиментики от заведения.
18: В виде канистры вина?
17: В виде какой-то там местной чачи. Вот, и принесли тоже, поставили на стол. Ну, а сын, которому было 5 лет, он подумал, что это водичка просто. И пока мы с мамой там что-то отвлеклись, он эту... лупанул рюмочку.
18: С тех пор завязки.
17: С тех пор, да, кстати, не пьет даже газированные напитки.
18: Забавная никакие. История. У меня так было в детстве. В Липецке раньше продавалось масло, и его разливали в разные бутылки. И у нас
17: масло
18: было...
17: растительное?
18: Да, подсолнечное. И оно подсолнечное. Оно было в бутылке из-под лимонада Буратино. И я такая, ой, Буратино.
17: Буратино.
18: Как... Да. И, в общем, как хлебнуло масло. Это было ужасно, отвратительно. Пить масло, это не так себе.
17: Ну, я тебе, кстати, хочу сказать, что у нас был парень, который... Мы вот ездили на картошку в институте на первом курсе. А тогда вообще прям была беда с едой. Прям вообще очень плохо. В городе все по талонам, а в деревне вообще там, я не знаю, нас кормили там кошмарно. И вот этот парень, он где-то там нашел вот это масло растительное и просто там... Это масло он пил с утра до вечера.
18: А, правда?
17: По стаканчику.
18: Ну, видишь, оно питательное.
17: Оно питательное и очень калорийное.
18: Нет, но когда
17: калорийное,
18: ты знаешь, что ты пьешь масло, это одно. Когда ты значит, планируешь выпить буратинки,
17: да, знаешь, тогда ощущения
18: другие. Тебе 6 лет, и ты
17: согласен.
18: В деревне, знаешь, хотелось что-то другого попробовать. Так, истории еще успеем зачитать? У нас
17: да,
18: какие-то
17: конечно.
18: Они все такие длинные.
17: Ну, давай я коротенькую
18: давай.
17: Прочитаю. У меня была нелепая ситуация, пишет нам Лариса. Продуло мне как-то ухо. Пришла на работу, думаю, пока никого нет, полечусь. Намочила ватную палочку борным спиртом и засунула себе в ухо. И решила причесаться. В общем, искры из глаз и разрыв барабанной перепонки.
18: Вот это
17: в итоге,
18: жесть.
17: Да,
18: ну, нельзя самим себя лечить. Это как
17: нельзя
18: бы...
17: самим себя причесывать.
18: Ну, причесывать
17: если у тебя
18: можно.
17: В ухе уже ушная палочка. Торчит из уха. Ладно, дорогие друзья.
18: Советы доктора записывайте.
17: Ну, что-то почитаем еще в следующем
18: почитаем,
17: часе.
18: Почитаем, конечно, историй много, и все такие классные.
17: Нелепые.
18: И нелепые.
17: Как мы любим.
0: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Любя, не хочу и не буду, я забуду.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. С 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: я на волю тебя отпускаю.
1: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости РВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога – на 33%. При этом болеют меньше во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общее эпидблагополучие, один класс в Медвежегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активно клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителей немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Радио «Шансон».
5: Аэропорт и табло. Прости, нам с тобой вправду везло. А значит, будет вести.

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9:06 время московское. Марине все сложнее сдерживать смех, потому что невероятные истории присылаете вы нам.
3: Ну, мы некоторые даже в эфире читать не можем, чтобы вы как бы понимали уровень этих историй. Ну да, то есть
2: там есть истории 21, по-моему, даже плюс, да, не 18.
3: Я думаю, 35.
2: 35?
3: До 35 такой еще можно
2: читать. У тебя такого еще не было просто, да.
3: А дальше уже, я думаю, это опасно всякими повышенным давлением. Тут забавных историй очень много. Почему мы решили эту тему сегодня затронуть? Потому что в календаре праздников мы выяснили, что есть такой день смешных нелепиц. Мы подумали, когда, как не сегодня, вспоминать ваши нелепые истории. И вы нам уже много всего наприсылали. Давай начнем с приличного.
2: Так, Светлана, Екатеринбург, приличная история про школу, как обычно. Вот школьные истории, они вот самые, наверное, безобидные.
3: Журнал покажет наш ералаш.
2: Как приятно вспоминать школьные годы. У меня болело горло, но почему-то в школу все-таки пошла. Да, почему? Потому что родители раньше, попробуй только.
3: Не пойди, вот, да?
2: Да, там, пока температуры
3: еще
2: нет.
3: Еще одна нелепая история
2: пока
3: произойдет.
2: Пока температуры нет, да, ты даже не смей думать о том, чтобы в школу не идти. Учительница спросила меня не к доске, а с места, и я стала ей объяснять почти шепотом, что не могу говорить. Видимо, долго объясняла, она выслушала и говорит: «Света, ты так много сказала уже, а нужно было просто ответить на вопрос одним словом». Вот так до сих пор вспоминаю этот случай.
3: Ну, это прям невинная история.
2: Ну, это прям, да.
3: Вот смотрите, у Натальи.
2: Светлана, смотрите, какие бывают истории.
3: Ситуация.
2: Запоминайте.
3: У Натальи. Здравствуйте. В далеком детстве мой брат гостил у бабушки в деревне зимой. Они с подружкой пошли гулять, он повис на заборе, зацепившись ремнем. Подруга побежала домой с воплями. Слава повесился на заборе. Славу спасли, ни одни штаны, я так понимаю, не пострадали. А у меня был случай, мне кажется, я его тоже рассказывала, когда мы ехали в час пик, метро Выхино, фиолетовая ветка, и у подружки на мини-юбке был такой молния-замок, и она прицепилась к брюкам мужчины, в общем, ну, потому что все там очень сильно прижаты.
2: Ну, это прям судьба.
3: Фиолет. Да нет, это не судьба, и вообще это было так тоже нелепо, мы их там
2: он
3: отцепляли.
2: Он был женой просто.
3: Понимаешь? А он-то как бы, ну, не понимает, что происходит, потому что он спиной повернут, а она к нему юбкой передом, и мы их долго расцепляли. Это было забавно.
2: Так, Елена пишет: у меня был случай, мне 19, я молодая, красивая, стройная, с длинными по пояс волосами, а по бокам автоматические заколочки.
3: Ну, такие, знаешь,
2: да. Подхожу к краю дороги, вдруг вижу с противоположной стороны, начинает переходить дорогу мужик, просто еле идет.
3: Ты сейчас не пугайся, читай, нормальная история.
2: На дорогу он, естественно, не смотрит, и на полном ходу его сбивает машина. Он отлетает по траектории космической ракеты, но через пару секунд, как ни в чем не бывало, встает и продолжает свой
3: путь. Значит, алкоголь спас человека.
2: Да, алкоголь, это правда. Но смех-то в чем? Я в это время продолжала идти вдоль дороги и не увидела перед собой столб. И на полном ходу врезаюсь в него, и эти автоматические заколки разлетаются в разные стороны. У меня в глазах просто звезды, звездопад. Люди, идущие мне навстречу, были разделены на две группы. Половина смотрели на меня, остальные смотрели на этого бедного мужчину. А это тот случай, и этот гогот я не забуду никогда. Вот такая история. Хорошо, что она все-таки действительно
3: закончилась
2: со счастливым концом. Да, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-103-0.
0: Реклама на радио «Шансон». После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Здравствуйте, Марина и Артем. Пишет нам Марина из Санкт-Петербурга. Я была студенткой, всем хотелось как-то прогулять пары, но просто так прогуливать ведь нельзя. И мы пошли в медпункт, типа заболели. Но надо было, чтобы хоть температура была повышена. И меня научили, как повысить температуру. Нужно натереть подмышки солью. И я натерла. И вот моя очередь, и врач говорит: давай градусник. Я начинаю ее доставать, а соль и посыпалась из-под мышки, и градусник, и температура до 40 поднялась в градуснике. Врач увидела все это безобразие, видимо, я не одна такая. И, конечно, отпустила меня Марина Санкт-Петербург. Подождите, натереть подмышки солью?
3: Потому что даже зимой, помнишь, все готовили это мороженое в снегу? Когда ты что-то насыпаешь солью, то...
2: Не, натираешь подмышки, а как потом, откуда соль-то посыпалась?
3: Из-под мышек, видимо, да. Она мало времени прошло, не успела вытряхнуть соль из-под мышек, понимаешь?
2: А там надо прям...
3: Поднимается температура, и эффект, как будто ты болеешь для врачей там или для родителей. Да. Ну ты что, не знаешь эти
2: детские... Я знаю совсем другую историю.
3: Приколюхи.
2: Я знаю, как поднять артериальное давление до...
3: Зачем?
2: Тоже, также будет? Выписывают, да, освобождение, если у тебя гипертонический кризис.
3: А как это? Да, коньяка надо бахать?
2: Нет, наоборот, вообще не прям надо научу, научу тебя поднимать давление, тоже будешь справки делать себе.
3: Вредный совет от Артема Демина. Лидия пишет, у меня был такой курьез. Работала медсестрой по выпуску водителей. Брали пробы на алкоголь, и тогда делали это серной кислотой. Конец выпуска. Сижу нога на ногу, уже отдыхаю, и заходит водитель, забегает исходу, мне свои ручищи на ноги. Я сразу по морде хотела ему дать, а он говорит: я знаю, где это можно купить. Я как глянула, а колготки-то у меня все дырявые, кислота попала. Представляете, сколько мужиков все это видело. Вот это стыдоба. Мне тогда было 19 лет, пишет нам Лидия. Лидия, то знаете, стыдобу нам Брэдок написал. У него там история, что все видели, какую стыдобу. А это у вас не стыдоба, всего лишь колготки поехали. Это ничего страшного.
2: И в России пишет, у меня подобная история с туалетом тоже была. Провожала маму на поезд, и перед тем, как сесть с него, решила зайти в туалет, который был на улице около вокзала. Подхожу к выходу, вдруг заходит мужчина. Я ему говорю: мужик, ты что вообще куда прешь? Он, конечно, сдал назад. Мама дождалась, выходим, решила посмотреть, что на двери написано, а там буква М. И, конечно, мне было крайне некомфортно, что я просто выперла человека. И смешно в одно и то же время, пишет нам Ефросиня.
3: А с другой стороны, грустно. Знаете, самая нелепая ситуация, это когда человек думает, что он прав, а на самом деле он не прав.
2: Вот это да. А потом, когда выясняется, что он был не прав, вот это самое забавное.
3: Артем, ну я не верю, что у тебя не было каких-то таких веселых историй.
2: Конечно, очень много, но я их расскажу сразу после рекламы.
4: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Смотрите на мир с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в Эль-Маркете на Антиканина, 22 этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Очки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня мы решили вспомнить ваши самые нелепые, смешные ситуации, которые происходили в жизни. И вот что написал нам Антон. Доброе утро. Со мной была ситуация смешная и вроде как бы не до смеха. Иду я как-то часиков 9 вечера проулком, и захотелось мне в туалет. Ну, а на пути банкомат, огороженный кабинкой, думаю, сниму немного налички. Растут. Засунул карту, ввел пин-код. Начал отсчитывать банкомат сумму, думаю, ну все, дело сделано, теперь пойду туалет искать. И тут звезды не сошлись, и в один момент банкомат зависает, и издается только звук отсчета банкнот. И так было минут 5, стою, в туалет хочу, не могу, уже все, предел. Ну и в итоге, что я сделал? Правильно, я справил нужду на банкомат, пока он отсчитывал мне деньги. И так сложилось, и я закончил

0: Твое дело и деньги. Он мне выдал. Одновременно. Я забрал и думаю, а ведь тут же камеры точно есть. Есть, скажут. Но ведь наглец, время зря не терял. Стыдно было до жути. Но это физиология.
1: Это ужасно.
0: Это ужасно.
1: Пожалуйста, не делайте так с банкоматами вообще ни с какими. Столбы там, вот это все, конечно, обходить мужчину стороной. Классная история от Аллы. Любимые радиоведущие, здравствуйте. Историй много. На самом деле, ведь детство и молодость были раньше веселее. Не было тренажерных залов и всего того, что сейчас. Перебор прямо. Поэтому мальчишки в подвале нашего дома сделали себе качалку. Штанги, гантели. Конец 80-х, начало 90-х. В общем, мои родители и родители подружек не разрешали нам туда заходить. Считалось это прямо развратом. Кстати, мой муж там и занимался, но тогда дружили. И вот зимой там ставили обогреватели, и они прямо горели красным цветом, как угли. И значит, потихоньку мы с подружкой ненадолго зашли. А подружки на тот момент купили новый баллоневый плащ. В то время это было недешево и дико круто. Выходим на свет Божий, и я вижу, что у нее дыра от низа этого плаща до середины. Сначала мы плакали, потом смеялись. До сих пор смеемся, как мы не слушались родителей. Пришлось сказать ее маме неправду. Типа, у подруги об камин в коридоре сожгла. Ее мама долго возмущалась, как можно в коридоре камин поставить. В общем, отрезали это пальто, и получилась куртка. Нам уже по 50, дружим с семьями и вспоминаем до сих пор и смеемся над этой историей.
0: По долгу службы мой муж часто ездил в Москву, в Министерство культуры. Ездили на Красной Стреле в 23:59, отход июнь месяц. Еще белые ночи договорились, что я подъеду чуть позже, так как ехали на 3 дня и решили поехать вместе. Я вхожу в купе двухместное, там уже сидит дама, вернее, уже даже приготовилась ко сну. Галина, которая прислала нам это сообщение, в легком шоке, задает вопрос: «А где Кирилл?» В ответ: «А он пошел в ресторан, сейчас придет. А вам зачем? Я пулей вылетаю из поезда. До отхода остается несколько минут, а мне навстречу бежит мой муж. Оказывается, я перепутала не только купе, но я и перепутала аж поезд. Наш уходил через 3 минуты. О себе уж я не говорю, но состояние той женщины представить несложно, ибо на ее вопросы я гордый сарказм ответила, что я его законная жена. Вот забавно или нет, право не знаю, жалко как-то теперь ту женщину».
1: Ну это опять из серии, когда ты качаешь права.
0: С полной уверенностью, что ты
1: обычно это бывает в поезде, в театре, еще где-то, где есть места, купленные заранее. Ну продолжаем читать ваши истории. Сегодня их, правда, особенно много.

0: чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь очень.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

надежды переписка. В моем сердце затаилась.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, нелепые, забавные ситуации, которые с вами происходили, мы сегодня вспоминаем и читаем сообщения. У меня муж военный, пишет нам Ольга. Сейчас на пенсии, когда служил, был такой случай, муж уехал в командировку, а мне надо было работать в ночную смену. Попросила подругу забрать дочку к себе. Дочь было 3 года, она привыкла видеть папу в форме. И вот подруга рассказывает, едем мы с Кристиной, это дочь, в троллейбусе все хорошо. И тут на остановке в троллейбус заходит военный с женой. И Кристина, его увидев на весь троллейбус, кричит, папа, папа. Жена военного посмотрела таким взглядом. Подруга говорит, я сижу краснею, думаю, вот как объяснить, что и этого военного я не знаю.
2: И вообще, ребенок
1: не мой. Но слава богу, обошлось. Кристине объяснила, что это не папа, а пару улыбаясь ушли в другой конец троллейбуса. У меня тоже была такая же ситуация, потому что я до определенного момента думал, что если человек в форме, то это мой папа.
2: Так.
1: И тоже я бегал за мужиками в форме, за военными, и кричал «папа». Потом мне мама объяснила, что мой папа военный, и таких на самом деле очень много людей. А я там тоже бегу, ору «папа, папа», мужик не останавливается.
2: Похоже.
1: Да, и я подбегаю, а это не папа. Такое разочарование, я аж прям заплакал.
2: Ой, какая милая история.
1: Ну, мне тогда было всего 3-4 года там.
2: А, ну тогда...
1: Потом я уже понял.
2: Потом ты уже начал отличать все-таки военных. Маринка из Москвы нам пишет, хочу рассказать историю про мою маму. Она всю жизнь очень любит собак. Когда-то у нас была белая баллонка, и вот однажды мама пошла провожать подругу до станции через парк, и вдруг на нашу маленькую собаку налетела огромная чужая псина. Мама, конечно, в панике кричит, пытается их разнять, и тут подбегает какой-то парень и начинает помогать, держит большую собаку, успокаивает ситуацию. В итоге все обошлось, собак растащили, и моя мама на эмоциях поворачивается и со всей силы отвешивает этому парню пощечину со словами «Следите за своей собакой!» А парень стоит в шоке, держится за щеку и говорит, женщина, это вообще-то не моя собака, я вам просто хотел помочь. А потом мама сама долго смеялась над этой историей. Да, это забавно.
1: Так, Александр пишет, много лет назад на заре карьеры я увлекался музыкой и музыкальной аппаратурой. Работал на заводе, вот одна знакомая предложила мне подработать, надо, говорить на радиостанции музыкальную аппаратуру скоммутировать. Ну, я и согласился. Когда пришел на радио, я был в шоке, понятия не имел о специфике профессионального оборудования. Попутно выяснилось, что местные инженеры хотели за эту работу премию, а им не давали. И они поэтому ее и не выполняли. Меня со стороны для этого и пригласили. В общем, ситуация была неловкая, но все же я после этого остался работать. На радио работу уже почти 30 лет. Какая прекрасная история.
2: От Александра, которого мы, кстати, знаем. Светлана нам пишет. Доброе утро, торговый центр, 74-й километр Московской кольцевой автодороги. Пошла за покупками и тогда все купила, позвонила мужу и говорю, слушай, ты не заезжай сам в торговый центр, я просто спущусь к МКАД, и ты меня там заберешь. Там как раз есть пятачок. Ну, я спускаюсь, стою, останавливается машина. Говорит, девушка, а сколько стоит такси? Я говорю, я не заказывала такси. И тут я понимаю, что он совершенно не про те услуги спрашивает. Конечно, я была немножко в шоке. Спрятаться там варианта нет. Звоню мужу, говорю, быстрее, приезжай как хочешь. Пули приезжай. Вот такая история. У меня, кстати, тоже, Светлана, было, что меня перепутали с такими женщинами.
1: Ладно, дорогие друзья, к сожалению, больше не успеваем почитать ваши сообщения.
2: А в следующем еще почитаем.
1: Ну, может быть, чуть-чуть.
2: А потом разыграем билеты на кольцевые гонки.
1: Хорошо.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила.
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
21: Ни одной зацепки.
23: Что само по себе подозрительно.
20: Да.
21: И два капитана.
24: Я капитан полиции.
25: А я чудак.
21: Новые серии.
26: И вот тут...
20: Что?
26: Что-то произошло.
21: Вечерний детектив.
26: Свежий.
21: В четверг и пятницу. 18.10.
26: Отлично.
21: На канале ТВ-центр.
26: Я знаю, что произошло.
21: Возрастное ограничение 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 14 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, уделите время и внимание новым знакомствам и постарайтесь отдохнуть и расслабиться. Ваша песня, песни, вино Евгения Григорьева.
2: Тельцы, важно сегодня не принимать решений на горячую голову, просто наберитесь терпения. Любовь – дело тонкое. А настроение ловите в песне «Лаве» Валерия Кураса.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со своей второй половинкой. Сегодня вы сумеете справиться с раздражением и посмотреть на ситуацию разумно. Ваша песня «Достучаться до небес» группы «Бумер».
2: Раки, вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий, но при условии, что вы не будете никому навязываться. Ловите все подсказки в песне «Дикая танго» в исполнении Афины.
1: Львы, доверьтесь чувствам и не планируйте слишком много дел сразу. Песня дня «Ништяк, браток» Михаила Круга.
2: Девы, день идеально подходит как для серьезного разговора и обсуждения планов на будущее, так и для развлечений. Ищите все подсказки в песне Влади Сергея Любавина.
1: Весы, не ждите у моря погоды, проявляйте инициативу и действуйте. Песня дня Казанова, группа «Воровайки».
2: Скорпионы, сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия и неприятности. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите сегодня с принятием решений. Слушайте сердце и смело идите на риск. А ваша песня «Загулял» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный день для совместного отдыха, романтического свидания и для расслабления. Вы будете на высоте и сумеете подарить счастье любимому человеку. Ваша песня сегодня «Перышки» Михаила Шапутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня это поможет вам справиться с любыми проявлениями, проблемами и неприятностями, преодолеть сомнения и ревность. А совет найдете в песне «Крыса. Ревность» Григория Лепса.
2: Все логично. Рыбы, не лучший день для романтического свидания. Скорее всего, вы будете придираться к разным мелочам и можете даже сами спровоцировать конфликты. Ваша песня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. А в следующем часе мы продолжим читать ваши забавные, нелепые истории. Пишите +7 909 955 103.0.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Рост страхового мошенничества может привести к удорожанию полисов ОСАГО и КАСКО для добросовестных автовладельцев. Об этом заявили «Комсомольской правде» участники страхового рынка. По оценкам аналитиков, сегодня на стоимость полисов влияют не только уровень доходов населения и аварийность, но и активность организованных преступных групп, специализирующихся на страховом мошенничестве. В последнее время существенно выросло количество инсценированных ДТП, завышенных оценок ущерба и других схем. Особую тревогу вызывает ситуация в Смоленске, где зафиксирован всплеск мошенничества по КАСКО. Эксперимент по посадке в самолет по биометрии начнется в России с 1 июня. Пилотный проект продлится до 1 апреля следующего года, следует из постановления правительства. Как пишет российская газета, эксперимент пройдет на добровольной основе в аэропортах Пулково и Шереметьево. В дальнейшем Министерство транспорта, Минцифры и ФСБ оценят результаты и представят в Кабмине соответствующий доклад. Речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К проекту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Как пояснял ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко, применение биометрии для пассажиров добровольное. Каждый сам решит, как именно пройти в самолет, по паспорту или с использованием современных технологий. В российских аэропортах нужно создать места для лежания на случай длительных задержек рейсов. Это актуально с учетом современных вызовов и реалий, заявил агентству ТАСС первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Кроме того, она призвала наладить систему своевременного оповещения пассажиров, чтобы избежать массового скопления людей в аэропортах в случае задержки или переноса рейса. По мнению депутата, такая инфраструктура должна создаваться не только за счет средств самих аэропортов, но и за счет бюджета. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем собирать нелепые ситуации, в которые вы попадали. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 10:06. Столица. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И Марина, что ты так на меня смотришь?
2: Как а я подумала, тебя... что мы давно людям не советовали всякие классные, интересные мероприятия. Мы же в этом часе будем разыгрывать, во-первых, билеты на кольцевые гонки.
1: Да, будем.
2: Это первое, но это будет чуть позже. Вы там пока вспомните, какой у нас номер, куда нам звонить. Mm-hmm. А мы хотим вам рассказать про важное мероприятие, потому что международная конная выставка «Экивирус» пройдет в конно-спортивном комплексе «Битца». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. И, кроме того, состоят семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. А для детей до 3 лет вход на выставку вообще бесплатный.
1: Ой, я знаю, что ты точно своей дочерью туда отправишься, да?
2: А ты что, не пойдешь? Конно-спортивный комплекс «Битца».
1: Ну, у меня дети не занимаются конным спортом.
2: 22 по 24 мая.
1: Поэтому ты, наверное, сходи туда, а я на кольцевые гонки.
2: Да, ну все, разделились.
1: Да, мы с тобой разделились.
2: Ну хорошо.
1: По интересам. Разошлись по интересам. Так, что...
2: в море корабля. Да, мы пока читаем ваши нелепые истории.
1: Или уже все-таки напомним номер телефона, по которому надо звонить. Ты когда собираешься разыгрывать билеты на...
2: Когда ты скажешь, ты же главный, ты все решаешь здесь. У тебя пульт, не забывай об этом.
1: Пульт и кнопки. У меня красная кнопка, как сама знаешь у кого.
2: Знаю,
1: так,
2: знаю.
1: Ладно,
2: не нажимай.
1: Ладно, почитаем пока сообщение. У моей подруги был день рождения, пошли мы в ресторан. Она с мужем и детьми, и я одна. Ну и, конечно же, муж у нее немножечко так это усугубил. Идем уже из ресторана, а он все что-то докапывается до жены, до детей, шел сзади нас. Подруга уже так на взводе ему: да чтоб ты провалился. Идем дальше, в ответ тишина. Поворачиваемся, а его реально нет. Ну и давай кричать там, искать. Олег, ты где? И слышим в голос где-то из-под земли: я тут! Идем на голос, а он реально провалился в яму. Там, видимо, что-то строить собирались. Написал нам Александр, вот видите, если
2: забавная
1: сильно
2: история.
1: Пожелать... Да,
2: бойся
1: если
2: своих желаний, это
1: да.
2: Называется, и пьяного мужа за спиной. Произойти может все, что угодно.
1: Да.
2: Пишет нам Любовь. Марина сказала про билеты, и я вспомнила такую забавную ситуацию. Примерно год назад я ходила на концерт Артура Руденко и Алексея Петрухина в Твери. Зал практически заполнился, и около меня начали зрители шуметь. А кто-то сидел на чужом месте. Подошла администратор, посмотрела билеты, пожала плечами, предложила подошедшим пересесть на любое свободное место. На этом все успокоились. И мне стало интересно. Я спросила у девушку, которая сидит рядом: а покажите билет. Оказалось, что у нее билет был вообще на другой концерт через несколько дней. Концерт симфонического оркестра с классической музыкой. Но девушка была уверена, что купила билет на Артура Руденко. Вот так проверяют билеты на вход на концерт.
1: Ладно, друзья, продолжаем писать. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и не забывайте, что в этом часе мы разыграем 2 билета на кольцевые гонки.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Вспоминаем забавные ситуации, которые с вами происходили. И вот что прислал нам Иван из Ангарской Иркутской области. Здравствуйте, любимый ведущий. В свое время мой брат Симеон переехал в съемную квартиру. Давно не виделись, созвонились. Приезжаю к нему, домофона нет. Он мне скидывает ключи от подъездной двери с балкона. Я посчитал, ну, четвертый этаж, все нормально. Поднимаюсь в мыслях о встрече с братом. Открываю дверь, захожу, разуваюсь, прохожу. В гостиной сидят парни, играют в PlayStation, пьют пенное, дымит. Я не знаю, сейчас можно говорить в эфире, что дымит?
3: Не, не надо.
2: Сейчас, ну, короче, дымит.
3: Керосинка. Давайте заменять.
2: Ну, короче, да, там это какой-то...
3: А керосинка не дымит, наверное.
2: Слушай, ну кальянные не запретили, я думаю, можно говорить кальян. А то сейчас люди подумают, что там дымит что-то еще хуже, чем кальян.
3: Кальянный рэп уже почти под запретом.
2: Да, в общем, кальян, ребята, там дымит, поздоровался, представились, я сажусь в кресло, мне сразу что-то предлагают налить.
3: Какой-то
2: беру, да, беру. Ну, а что, да, друзья, там к брату же шел, понимаешь. Вот, думаю, ну, где-то брат, наверное, на балконе сейчас покурит и придет.
3: Это фильм «Брат 3» сейчас начинается.
2: Да, кстати, да. Вот, проходит какое-то время, несколько минут, я уже, значит, там, попил, покурил, там что-то, и говорю...
3: 18+ возраст. Да.
2: А где, говорю, Семен? А они такие, а какой Семен?
3: Семен, Семен.
2: И тут я понимаю, что-то не так. Спрашиваю, подождите, раз нет Семена, то давайте уточним, какой это этаж. Это четвертый этаж? Они такие, нет, это третий.
3: И тут я начинаю
2: ржать. Все, короче, начинают надо мной смеяться. Поднимаюсь выше. А брат уже начал там поисковую операцию начал производить, потому что, ну, долго нету человека, где он есть, понимаешь? В общем, такая забавная ситуация.
3: Прикольно. Ну, зато теперь брат знает своих соседей. После того, как вы перепутали, зашли не в ту дверь.
2: Не на тот этаж. Я поднялся не на тот этаж.
3: Новая громкая история. Наталья нам пишет, а у нас была такая история. Мы договорились встретиться в ресторане и посидеть немножко. Все собрались, ждем одного Сергея, который, как всегда, задерживается. И вот он идет с компактным унитазом. Сейчас они продаются в коробках, а раньше просто так продавали. Мы все в хохот, а он стул отодвигает и ставит свой унитаз. Садится, и тут вообще все упали от смеха. Он говорит, срочно нужно было купить. По дороге зашел и купил. Мы эту историю часто вспоминаем. Вот такая вот история про переносной унитаз.
2: Так, значит, Мария из Санкт-Петербурга нам просто пишет. Купили мы подруге пылесос. Думали, коробка маленькая будет, а нам такую огромную дали. Зашли с ней в грузовой лифт. И ехали только мы и пылесос. На первом этаже, чтобы не задерживать людей, которые будут ходить в лифт, мы наклонились и взялись за коробку. Стоим, лифт остановился, двери не открываются. Я говорю, Оль, что-то двери не открываются. Подруга отвечает, ну подожди, сейчас откроют. И тут я в этой позе вижу, что открылась дверь, которая сзади нас. Там стоит толпа людей, смотрит на нас, и тишина. Мы из лифта выползли, держась за животы от смеха. Вышли, я села на коробку, ржу. Охрана смотрит на нас, подруга говорит, пошли быстрее отсюда. Позорище. А я смеюсь, встать не могу. Вот такая история.
3: Не, ну это не позорище. На самом деле я тоже удивилась. Оказывается, есть такие ЖК, где лифт... Ты можешь
2: сначала
3: зайти с одной стороны,
2: да,
3: а потом, как на станции метро Китай-город,
2: да,
3: выход,
2: да,
3: с другой,
2: да,
3: стороны.
2: Да, да,
3: так,
2: да,
3: что это нормально. Просто с непривычки можно и перепутать. А Александра пишет, купила как-то хорошую такую солененькую селедку. Муж пришел с работы, сел ужинать. А я в это время мою посуду, и муж, глядя на меня, выдает такую фразу. Такая жирнючая и такая классная. У меня был минутный ступор, а потом дошло, что это он про селедку. А ведь чуть не пал смертью храбрых, пишет Александра. Да, мужчины иногда про селедку так мило отзываются, но женщинам такое не говорят. Да,
2: ну что же, да, согласен. Плюс 7-909-955-1030. Если вы вспомнили забавную историю, присылайте ее нам.
0: Радио «Самсон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн» в
4: том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: В день смешных нелепиц мы вспоминаем нелепые ситуации, в которых вы оказывались. И вот что прислала нам Юлия. Доброе утро. Комичных ситуаций было много, но почему-то вот сейчас вспомнилась история такая. Как-то давно, в 2000-х, работала в военном комиссариате. На призыве и на студентах. Утром на летучке начальник отделения отдал распоряжение поехать по институтам города, выделил машину. Ну, какая-то отечественная машина. Я тогда, честно говоря, в машинах не очень разбирался.

0: собирался, они все были для меня на одно лицо. Доехали до первого адреса, сходила куда нужно, выхожу, перехожу дорогу, подхожу к машине, открываю дверь, сажусь, с головой ухожу в полученные документы. И так по-хозяйски, по-барски, на панели разложив свои тапочки, говорю...
1: Папочки, какие тапочки?
0: Папочки. На панели разложила свои папочки и говорю, и чё стоим, чё не едем, время не резиновое, да, поехали. В ответ тишина. Смотрю, а за рулем обалдевший какой-то мужик, левый совершенно, молча смотрит на меня. А выяснилось, что я просто села не в ту машину. Быстренько извинилась и вышла. «Видели бы вы лицо водителя, с которым я приехала», — написала Юля.
1: Он, наверное, похохотал от души. Посмотрел, как будут развиваться события. Алена из Нижегородской области вот что нам рассказывает. «Здравствуйте, любимые ведущие. Я работала на свиноферме и в одну свою смену провалилась в яму, по которой выкачивают навоз. Она глубиной 1 метр. Одежду не было, во что переодеться, новой не было. Пришлось мне так идти до дома. Иду, и едет наш ветеринар, останавливается и говорит: садись, подвезу». Вот так вот. Слушайте, а у меня тоже было в детстве. У меня брат провалился в силосную яму. Это тоже воняет. Или силосная, как силосная. Это правильно говорить. В общем, на коровнике. Силос. Это тоже была веселая история. Мы всем миром отмывали потом.
0: Так, Марина нам пишет. Доброе утро. Какая веселая у вас сегодня тема. А у меня вот такая была история. Подготовила я как-то документы начальнику на подпись. А фамилия у него Наводило. Подхожу, кладу бумаги на стол, стою, жду, и тут второй сотрудник начинает неудержимо смеяться. Смотрю, начальник как-то изменился, резко в лице, явно не к добру. Начинаю лихорадочно проверять документы и понимаю свою ошибку, что вместо «наводила» я напечатала «начодила». Потом долго оправдывалась и даже показывала на клавиатуре, что буквы «В» и «Ч» рядом стоят. Ну, точнее, даже одна над другой.
1: Ну,
0: как
1: да,
0: бы.
1: Точно.
0: Вот. И это как бы просто случайность. В итоге весь коллектив долго, конечно, смеялся. Ну и между
1: называли
0: собой
1: все
0: новое прозвище у начальника именно было потом «начодила».
1: Ну, вот такая вот «очепяточка». Раиса пишет: «Доброе утро, уважаемый ведущий. Первый раз вам пишу, всегда слушаю за рулем. Москва, Щелково. Смешной был случай, 90-е. Моя очень взрослая секретарь берет трубку. Я рыбак, а она, я рыбачка, и кладет трубку. Думала, шутка. И так 3 раза. Оказывалось, это наш партнер мне звонил, и фамилия его Рыбак. Было смешно, но он не понял, почему бросают трубку. Я, конечно, ее не уволила, все повеселились. Спасибо за вам за такую тему», пишет нам Раиса.
0: Спасибо вам, Раиса. Так, ну что, Марина, нам пора уже озвучить номер нашего телефона.
1: Да, потому что будем разыгрывать билеты на роскошные кольцевые гонки. Самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России, поэтому звоните нам в эфир. 495 – это код города, 223-5550 – это наш номер телефона студийный. Кто дозвонится, правильно ответит на наш простой вопрос, получит 2 билета на невероятное мероприятие, которое состоится уже в эти выходные. Российская серия кольцевых гонок СМП-РСКГ.
0: Да, торопитесь, потому что все произойдет очень быстро. 223-5550, код Москвы 495.

0: второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Утренний прогрев» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Утренний прогрев» на радио «Шансон». И у нас есть два билета на кольцевые гонки. Что за гонки? Подробности, Марина, скажи нам, что
2: хорошо
1: за билеты.
2: Это российская серия кольцевых гонок SPM RSKG. Самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей. Там будут различные классы, и суперкары, и Lamborghini, Mercedes. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. И зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями. Возрастное ограничение 12+. Ну и два билета получит, возможно, Максим, который из Москвы, и он нам дозвонился сегодня самый первый. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Расскажите, чем вы занимаетесь? Увлекаетесь ли вы автоспортом?
3: Нет, увлекаюсь просто вождением автомобиля.
1: Вы нарушаете просто часто правила дорожного движения или дрифтуете где-то у торговых центров по ночам на парковке?
2: Кольцевые гонки по МКАДу практикует Максим.
3: Нет, ну на парковках, да, торговых центров, но это было давно уже.
1: И неправда, да. Ну ладно, в общем, у вас, короче, есть желание получить два билета, за которые вы сейчас поборетесь. И если вы готовы, то мы поехали.
0: 3, 2, 1, поехали!
1: Вопрос следующий. В кабине болида Формула-1 во время гонки поднимается температура. Причем поднимается прилично, аж до 50 градусов по Цельсию. Как вы думаете, сколько килограммов теряет пилот во время одной гонки?
2: Потеря жидкости. Потеря жидкости из-за, да, того, что в кабине человек, температура высокая.
1: Да, человек потеет, у него такой комбинезон достаточно серьезный, он же там и
2: защита, да,
1: противопожарный, и огнеупорный. Да. Итак, сколько жидкости
2: теряет? За один проезд теряет, не жидкость, но в килограммах.
1: В килограммах, да. 1-2 килограмма. Второй вариант 2-3 килограмма. Третий вариант 3-4 килограмма.
2: Температура до 50 градусов по Цельсию может подниматься.
3: Да, мой вариант 3-4, потому что до того, как вы предложили варианты, я почему-то подумал, что 5. Так что, наверное, в 5 будет лежать.
1: Ну, вы просто молодец. У вас с логикой все отлично. Вы достойны того, чтобы оказаться в эти выходные на московских кольцевых гонках.
2: Максим, красавчик, мы за эфиром вам расскажем, как забрать билеты на
1: вы молодец
2: серию кольцевых гонок.
1: Вы молодец, не зря дозванивались.
0: Утренний прогрев на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Будет утро добрым, будет добрым день.
12: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: только любовь.
1: И даже влюбленные люди иногда попадают в нелепые ситуации, о которых вы нам сегодня рассказываете. Ведь сегодня день смешных нелепиц.
2: На самом деле, главное, чтобы у человека было чувство юмора. Тогда любая нелепица превращается в смешную историю.
1: Но нам пишут только те люди, которые действительно посмеялись над своей ситуацией и прислали нам ее. Иначе бы они... люди бы плакали и ничего бы нам не писали.
2: Мы практически плакали, когда читали историю про Антона и банкомат. Он считает, что это смешная история.
1: Так, ладно, вот такая вот история. Зачитывай, Марина.
2: От Инны. Привет, любимый радио Шансон. История у нас такая. Как-то ехали с Хакасских озер. А нас было 5 человек. Уже ни еды, ни воды, ни денег. Остановились в кафе. Спрашиваем, а сколько стоят пельмени? 150 рублей, говорит официант. А я спрашиваю, а жижка и тоже 150? Он говорит, да. Так жижка у вас бесплатная? Да, жижка бесплатная. Жижка, это, я так понимаю, бульон пельменный.
1: Да, да, да.
2: А можно нам 5 жижек без пельменей? Интересно, налили ли вам жижку, Инна? Потому что это самое важное в этой истории. Бесплатная жижка, это было бы такое, знаешь, достойное объявление на трассе. Каждый бы заезжал.
1: Маша, все равно этот бульон мы выливаем, поэтому можете...
2: Ну, кто выливает? Нормально, люди всегда вот так прихлебывают.
1: Да это даже не бульон, это просто вода получается.
2: Ну как бульончик, она же такая жирненькая, с разводиками такими.
1: Ну ладно, сейчас приедешь домой, да.
2: Опять захотелось есть, а это значит что? Значит, пришло время заканчивать.
1: Я даже знаю, что сегодня будет есть на обед, Марина.
2: Да, пельмени.
1: Жижку! Какие пельмени? Пельмени тебе, к сожалению, нельзя.
2: Почему это мне нельзя пельмени? Это ты об этом сожалеешь? Я уже не сожалею и продолжаю есть пельмени. Дорогие друзья, с вами был жадный, придирчивый и не бодипозитивный Артем Демин.
1: И очень бодипозитивная, чересчур бодипозитивная Марина Дымова. Мы прощаемся с вами до завтра. Вернемся в 7 утра. Отличного вам дня, прекрасного четверга. Пока.
2: Пока-пока. Пока. Пока.

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. На следующий учебный год в российских вузах выделено более 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минобрнауки. Всего программы высшего образования реализуют 1293 государственных и частных вузов. Россияне стали чаще отдыхать в премиум-санаториях. Количество бронирований за последние три года выросло на 32%, и спрос на такой отдых равномерен во все сезоны. Сейчас аудитория помолодела, также в санатории на лечение стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна, рассказали российской газете представители туротрасли. Основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодар. Краснодарский край. По словам экспертов, премиальные отечественные санатории сегодня соответствуют уровню крупнейших европейских оздоровительных курортов. Роботы-курьеры доставляют заказы уже в 20 районов Москвы. Среднее время доставки 15 минут, сообщил заммэра Максим Лексутов. Он отметил, что интерес горожан к рободоставке растет. Роверы разводят более 1500 заказов в сутки. Так, роботы-курьеры работают в Тверском, Красносельском, Савеловском районах, Филе Давыдково, аэропорт Марьина Роща. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

И подпевают все от Западной Двины до Енисея, от Волги до Иртыша. И так географическими топонимами можно сыпать долго-долго. Всем здравствуйте, Денис Денисов у микрофона, вы на волнах душевного радио. Путешествуем мы по волнам любимых песен. И будем делать это долго-долго-долго. И сейчас, даже если гороскопы вы не верите, все равно готовы их пересказать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
5: Новые серии.
11: И вот тут...
4: Что?
11: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
11: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
14: Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зло. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Трогательно, проникновенно, холло. Кстати, заглянул к нему на страницу и посмотрел, что же происходило за кадром, когда снимался клип, видеоверсия именно этой музыкальной работы. Слушайте, но все-таки гаджеты, которые у нас присутствуют, это же сразу готовая студия. Главное знать, какие настройки применить, какие планы взять, ну и дальше искусство монтажа. Музыки много, шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, не так давно президент Владимир Путин рассказал о том, что иногда ездит по Москве без кортежей и мигалок. Тогда в это мало кто поверил, но сейчас этому факту пришло подтверждение. В понедельник президент за рулем бронированного внедорожника «Аурус Комендант» подъехал ко входу одной из столичных гостиниц, чтобы лично отвезти свою классную руководительницу Веру Дмитриевну Гуревич на праздничный ужин по случаю Дня Великой Победы. На кадрах активно распространяемых в сети видно, что движение по улице перед гостиницей, как автомобильное, так и пешеходное, вполне рабочее. Перекрытий нет, да и машин сопровождения со спецсигналами не наблюдается. В фойе отеля Владимир Путин успел перекинуться парой слов с автотуристами из Сочи, после чего, посадив Веру Дмитриевну на заднее сиденье коменданта, сел за руль и уехал в сторону Кремля. Напомним, «Аурус Комендант» оснащается гибридной силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в небронированном исполнении стартует с отметки в 50 миллионов рублей. Это самая высокопоставленная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Алексей Петрухин и его задорная клеёночка. Интересно, в вагоне-ресторане, а что еще споет он вместе с Аллой Рид уже 14 мая? Это сегодня. Да, сегодня. Концерт у нее сольный, грандиозный, который называется «На перекрестке между строк», состоится в Центре исполнительных искусств. Как вы уже слышали, Алексей Петрухин там будет, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие гости. Информация для лиц старше 12 лет. В общем, будет интересно.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот здесь и встречается противоречие. Нет дыма без огня. В приметы кто-то не верит, нет-нет, да и если черная кошка дорогу перебежала, то все равно решают обойти другой сторонкой. А есть еще одна примета. Если вы услышали гимн радио «Шансон», значит, все прекрасно, вы в душевной компании.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэк, это произойдет к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,5%, еще через год на 9%, а с июля 2029 еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Федеральная антимонопольная служба запретила применять повышающие коэффициенты при перерасчете платы за водоснабжение за прошедшие периоды. Эту позицию ведомство подтвердило судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Поводом для разбирательства послужило дело Калининградского водоканала, который производил перерасчет платы за холодную воду с применением повышающего коэффициента за прошлые расчетные периоды. ФАС региона признала за муниципальным предприятием нарушение антимонопольного законодательства. ФАС подчеркнули, что установка приборов учета воды необходима для снижения платежей в квитанциях и контроля фактического потребления ресурса. При этом начислять повышающие коэффициенты за периоды, когда счетчик уже должен быть установлен, но фактически отсутствовал задним числом, нельзя. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов, и эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной фазе работ на участке автодороги Кола-Калевала-Лонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с 0 по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автодорог России. Она обеспечивает подъезд к нацпарку Калевальский. Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукский. По информации ведомства, руководство не предприняло никаких мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. После этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня будет идти дождь. Ветер сегодня будет южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

До тех пор, пока мы ходим одним и тем же маршрутом, делаем одно и то же, ну, глупо ждать какого-то изменения, результата и восприятия. Из точки А в точку Б можно сделать небольшой крюк, и вот уже картинка изменилась, и жизнь какой-то удивительной начинает казаться. Евгений Григорьев примерно об этом только что в начале нового музыкального часа. Денис Денисов, всем желаю здравствовать у микрофона. Стас Михайлов, Виктор Королев, Михаил Бублик, Настасья Самбурская. А еще кто появится в нашем эфире? Я вам не расскажу. Лучше один раз услышать.

0: белой карете.
1: Да, прекрасный момент, который случились после того, как улыбнулись друг другу. Улыбнулись, подмигнули, разговор завязался, а потом что? Оп, ЗАГС, дети и прочая счастливая жизнь. Так что, понимаете, к чему все веду? К тому, что улыбка, вот из-за чего все происходит. Улыбайтесь чаще, господа.

0: тебя.
1: Море, свинцовый цвет.
0: На берегу стоят
1: баржи колымских лет.

музыка сама поет прям-таки и заставляет нас танцевать. Вот я привязан ушами, но это мне не мешает. Не мешает. А все почему? Потому что шансон — это музыка души. Даже если петь не поем, то танцуем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах. Эти даты влекут

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.0.

Вот она, настоящая сатира от умудренного жизнью творческого человека. Андрей Косинский не москвич, это пишется слитно, и перед этим хэштег еще. В принципе, вообще все по законам юмористического жанра. Что-то гиперболизировал, что-то, имеется в виду, из стереотипов объединил, перечислил, и вуаля, вот она шутка. Но это примерно точно так же, как и у любителей одной известной баварской автомобильной марки. Ну, есть такая характеристика, в принципе, которая во всем мире одинакова. Ну, не включают они поворотники. Вот тут также про москвичей. Но не все ж такие. А знаете, кто отличается? Те, кто шансон слышит.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поставки импортозамещенных самолетов Superjet 100 авиакомпаниям начнутся в конце этого, начале следующего года, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, все зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчиком. Сертификация лайнера с российским двигателем ПД-8 планируется в конце лета. Африка может стать новым туристическим хитом для россиян на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это направление быстро набирает популярность, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Многие авиакомпании увеличивают число рейсов в Кению, ЮАР и другие страны Африки. Они активно продвигают пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия и деловой туризм. В последнее время все больше стран упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. По данным Всемирной туристской организации ООН, в прошлом году континент принял более 80 миллионов туристов, на 8% больше, чем в 2025. Ситуация с использованием англицизмов в России меняется в лучшую сторону. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По словам политика, русский язык – часть культурного кода. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста, просто обними.
1: Не просто для красного словца, Инна Вальтер просит обнять, чтобы исцелить все переживания, грусть и печали. Это факт, научный, действительно. Объятие помогает от всего этого избавиться. Всем привет. Денис Денисов, студия «Радио Шансон».
2: Помню, как в далеком галопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Но есть кто не подпевает Михаилу Шуфутинскому даже про себя. Я таких не знаю. Последний полет на волнах душевного. А сейчас продолжим тему взаимоотношений, тему чувств. Татьяна Буланова. Не бойтесь любви. Да, очень хорошо подмечено. А потом Евгений Кемеровский. Я не хочу тебя терять. А потом Григорий Лепс и Шаман. Она не скажет да. И еще много-много чего интересного. И сюжетных линий, и исполнителей заглянет к нам на огонь. Музыки много. Шансон один.

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

Ну, конечно, контекст нам ясен, о котором Иван Кучин нам в этой песне поведал. Но, с другой стороны, сама по себе роза, она красива, а она никого не жалит своими шипами. А мы сами, люди, к ней лезем, пристаем. Но это все равно, что горячий чайник взять и его обвинять в том, что он горячий. Понимаете, к чему клоню?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
7: На ковре

А стоит ли удерживать уставшую любовь? Вот вопрос экзистенциальный. Настоящее проявление чувств будет как раз-то именно искреннее желание счастья. Поэтому в этом случае, кажется, лучше отпустить. Михаил Задорин тоже со мной согласен. Песня так и называется. «Отпускаем».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Бывало в этой жизни всякое, и со мною было тяжело,

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге открылся первый международный филологический форум. В мероприятии принимают участие более 450 экспертов из России и 12 зарубежных стран. Цель форума – создать площадку для обсуждения ключевых вопросов развития русского языка как государственного языка, который объединяет народы России, сохраняет традиции и культуру, а также служит основой для образования и культуры речи. Владимир Путин в приветственном обращении к участникам мероприятия подчеркнул важность сбережения языка, культуры и исторической памяти для суверенного развития общества. Молодежь испытывает стресс на работе из-за низкой зарплаты. Согласно данным ВЦИОМ, на втором месте среди причин выгорание и эмоциональная усталость. Также стрессовыми факторами для работающей молодежи стали бюрократия и неэффективность процессов, отсутствие премий и дополнительных выплат. Наиболее напряженно ощущают себя опрошенные в возрасте от 25 до 29 лет. Аналитики объясняют это тем, что в этом возрасте начинается активное построение карьеры, и молодые люди, выходя в жизнь, сталкиваются с набором новых для себя проблем и обстоятельств. Россияне смогут наблюдать полное солнечное затмение 12 августа из Мурманска. Как рассказал астроном Александр Камышников, это не просто Луна закрыла Солнце. Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона, жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом. Ученый добавил, что продолжительность полной фазы солнечного затмения достигнет 2 минут 18 секунд. Как сообщает «Известия», в Петербурге во время затмения солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве затмение будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань стоит 10,79. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ну, конечно, конечно, Катерина Голицына, прям как настоящая железная леди, говорит, вот пропадает дама, а мужчина даже не подозревает. Ну, конечно, как он может подозревать, если даже взглянуть в сторону той самой очаровательной дамы, переживает, потому что как сделает, лицо противозачаточное, не подходи, убьет, и все. И на что рассчитывать будет она, барышня та, которая находится якобы в поиске. Так что, девушки, имейте это в виду. Аванс никто не отменял. Ну, хотя бы глазки, что ли, постройте. Или взглядик сделайте нежнее. Я, как мужчина, Денис Денисов, это подмечаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила!
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
14: Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ирина Круг только что. Промежутки любви. Ну вот сколько ни говори, что ни делай, все происходит по трем причинам. Для, ради и вопреки женщине. Это с точки зрения мужчины. Хотя с женской, наверное, то же самое. Ну да ладно. Поэтому, господа хорошие, в это можно не верить. В этом можно найти зерно сомнения или причину спора. Но это факт.

Давайте ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

опере, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Чтобы не только ее помнить, а она тоже вспоминала, можно передать ей привет той самой особе. Или же поздравить с тем или иным событием в прямом эфире «Радио Шансон». В новом музыкальном часе именно вы и ваши сообщения будут править балом, в том числе и музыкальной частью. Поняли? Действуйте. Буду все компилировать, обрабатывать и транслировать.
1: Зеркало мое, ты часть моей души,
2: ты часть моей души, ты часть моей души.
1: И вижу я порой

0: радио «Шансон» реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот здесь вопрос поднят философской категории Алексеем Петрухиным. Хотите быть правым или счастливым? Вот нужно что себя спрашивать, если возникает какой-то конфликт в паре.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Смотрите на мир с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в Эль-Маркете на Антиканина, 22 этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Очки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Всех приветствую на радиоволнах бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

Прямо сейчас кое-что любопытное расскажу. Оказывается, Россия идет в ногу со временем и входит в тройку лучших стран по стоимости интернета, занимая второе место. Лидером рейтинга доступной глобальной паутины считается Индия. Там абонентская плата за интернет составляет около $8 в месяц. В России около 9 баксов. Третья строчка у Румынии – примерно $10. Ну а самый дорогой домашний интернет – в США – около $72. В Канаде – 62 бакса, а в Германии – $51 в месяц.

Да будет музыка после небольшой паузы. Есть мнение о тех, кто всегда торопится. Они якобы никуда не успевают. Ну а с учетом стремительного ритма жизни, чтобы оставаться на месте, ты должен бежать.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Рассуждать о скучных понедельниках, себя не уважать. Самый непростой день недели вызывает устойчивый триггер, то есть негативные эмоции. Но выходить из зоны комфорта точно необходимо. Под хиты на позитивной волне.
2: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Этот мир умеет приятно удивлять. Что, например, может быть лучше чашечки ароматного кофе или вкусного чая, или свежего кваса под хиты на любимой волне?
3: Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты единственный? Брешь.

От музыкальных ритмов к психологическим. Оказывается, чаще всего россияне смотрят кино и сериалы, чтобы снять тревогу, переосмыслить жизнь и даже выучить иностранный язык. Об этом рассказывает российская газета. Опрос показал, интерес к контенту меняется в зависимости от времени года и от пола зрителя. Вот такие любопытные данные.

0: Есть только миг, за него и держись.
1: Есть только миг,

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а тем временем в России постарели молодожены. Просто по статистике они стали старше. За последние 5 лет средний возраст вступления в брак вырос почти на 2,5 года. Сейчас мужчины впервые женятся в среднем в 35 лет, женщины в 33. За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 1,5 миллиона браков. Эксперты объясняют тенденцию карьерными амбициями, более осознанным подходом к отношениям и поздним достижением финансовой стабильности. I'm

выходные пролетели со скоростью бешеной табуретки. Отмотать бы пленку памяти на несколько часов назад и остаться навсегда в объятиях уикенда. Но не получится. Таковы реалии под знакомой мелодией на волнах хорошего, но рабочего настроения.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут кое-что интересное нашел. Расскажу про подтянутое тело без абонемента в зал. Озвучу простые привычки, которые помогут выглядеть стройнее и сильнее, и оставаться здоровым. Осанка – это половина успеха. Правильная осанка – это не только красивая фигура, но и здоровье в целом. Ее нарушение приводит к мышечному дисбалансу. Упражнения для красивой осанки несложные. Их можем выполнять дома. Далее. Ходьба по лестнице не уступает тренировкам на беговой дорожке. Сжигаются калории, укрепляют мышцы, повышается выносливость. И все это бесплатно. Еще один пункт. 10 тысяч шагов. Или 300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю. Такой уровень активности снижает риск различных заболеваний. И, конечно, укрепляет мышцы всего тела. Под хиты на любимой волне.

Любимые мелодии очень скоро вернутся. А пока мысли вслух. Говорят, нужно все планировать. А как у вас обстоят дела со временем и планированием? Все ли успеваете? Не остается ли обычных хвостов в конце рабочего дня? На этот вопрос ответим чуть позже.

Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. О душевной метели, сердечных сугробах и мыслях, которые леденят душу. Как это знакомо, особенно когда в жизни что-то не ладится. Порой этот снег не растопить никаким теплом. Что уж говорить, люди привыкают ко всему.

0: Социальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Чтобы идти в ногу со временем, нужно ежедневно совершать 10 тысяч шагов. Я часто говорю, что в современном мире, чтобы оставаться на месте, необходимо очень быстро бежать, поскольку все развивается стремительными темпами.

Кое-что любопытное нашел на просторах сети. Оказывается, более 60% молодежи считают искусственный интеллект другом, а 88% молодых людей ежедневно пользуются нейросетями. 63% воспринимают его как доброго собеседника и помощника. Об этом рассказывает российская газета со ссылкой на исследование. При этом порядка 40% опрошенных опасаются возможного противостояния между искусственным интеллектом и человеком.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения предполагается внести в Трудовой кодекс России. Ранее в кодексе был закреплен лимит сверхурочной работы в размере 4 часов в течение 2 дней подряд, но не более 120 часов в год. Кроме того, подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в день, затем в двойном размере за последующие. При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа начинается со 121 часа и будет обязательно оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Портал «Москва-24» уточняет, что привлечь пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работам можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не навредит их здоровью. Сервис автоматической оплаты проезда появился на двух столичных дорогах на проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. По словам замэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексотова, в апреле оператор трассы внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс. Услугой могут воспользоваться юрлица и индивидуальные предприниматели через мобильное приложение «Главная дорога». Списания будут происходить автоматически. В основе сервиса технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений. В перспективе доступ к сервису планируется расширить и для физлиц. Дарья Березовская, Радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Жребий брошен, как сказал однажды Юлий Цезарь. Жека открыл новый час на шансоне. В столице 16 часов и 6 минут. Есть, конечно, вещи судьбоносные, да. Но нам с вами чаще приходится ежедневно делать какой-то выбор. Вот даже, к примеру, между полезным перекусом и чем-то вредно вкусным. И не всегда выбор бывает полезным. Но, однако, что касается музыки, здесь мы с вами единодушны. Музыка хороша на радио «Шансоне» 24/7. С вами Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

12 место нашего хит-парада «Купола колокола» Владимира Ждамирова. Мы с вами не забываем голосовать в хит-параде «Радио Шансон» за любимого артиста. Сделать это на самом деле очень просто. Заходите на наш сайт radioshanson.ru в раздел «Хит-парад» и нажимайте на звездочку вашей любимой песни. Да, вот так все очень и очень понятно. В наши социальные сети также вас приглашаем. Заходите в ВК, Одноклассники, много интересных заметок, фото и видео, между прочим, вашему вниманию. С нами, в общем, не соскучишься. Григорий Лепс далее в эфире.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Борьба за потребителя – это нормальное явление в условиях рыночной экономики. На протяжении нескольких лет европейские автопроизводители не считали китайские марки конкурентами. Но теперь все изменилось, и европейцам приходится догонять. Mercedes представил новое поколение младшего седана C-класса. И в нем действительно, наконец-то, есть на что посмотреть. Во-первых, судя по описанию и заверениям производителя, младшая модель в линейке по уровню комфорта максимально приблизилась к флагманскому S-классу. За это стоит поблагодарить пневмоподвеску, умные амортизаторы и систему подруливания задней оси. Во-вторых, Mercedes обскакал китайцев по уровню оснащения салона. Почти вся ширина передней панели занята единым экраном, совокупной диагональю 40 дюймов. Внутри мультимедии поселились сразу три сервиса искусственного интеллекта от Microsoft, Google и ChatGPT. В салоне появилось множество систем заботы о пассажирах. Одна из них — электрозатемняющаяся панорамная крыша со 162 инкрустированными звездочками. Жаль, конечно, что модель представлена только в полностью электрическом варианте. Но двухмоторная установка мощностью 482 лошадиные силы наверняка доставит много удовольствия будущим владельцам. Стоимость этого чуда инженерной мысли от Mercedes пока не названа. Это самая прорывная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

Реальности, конечно, вещь такая дерзкая, скажем так, но не всегда цель оправдывается. Средства не всегда на того стоит. Шансон вам для стабилизации в ваших динамиках. Александр Левшин прямо сейчас в эфире только что, ну а сменяет его красавица. Умница Тамара Аравская-Кутидзе. Ну а после встречаемся в наших городских встречах. Вечернее шоу на Шансоне ровно в 17:00 стартуем. Оставайтесь с нами.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

0: радио «Шансон».
1: 17:05 в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на съезде Союза машиностроителей России. Президент указал на успешную работу специалистов, несмотря на сложности и препятствия со стороны недружественных стран. При этом российский лидер подчеркнул, что, укрепляя технологический суверенитет, Москва намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Это откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий и сферы услуг. Также Владимир Путин отметил, что у российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны, а также для качественного экономического роста. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. РИА Новости уточняет, что расходы должны быть подтверждены документами, относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. Принятие проекта будет способствовать поддержке граждан, снижению единовременной финансовой нагрузки на молодые семьи, повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. В северной столице стартует 4-й гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». С 18 мая по 18 июня более сотни лучших рестораторов города на Неве будут готовить особенное утреннее меню. По задумке организаторов, цены на фестивальные блюда привяжут к знаковым петербургским фактам. Длина решетки летнего сада – 232 рубля. Возраст Петербурга в 2026 году – 323 рубля. И высота медного всадника – 530 рублей. Финал конкурса состоится 18 июня. 12 топовых поваров сразятся за звание лучшего. Победителя выберет компетентное жюри, а также петербуржцы и гости северной столицы в ходе онлайн-голосования. Доллар на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань стоит 10,79. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: альбом.
1: Шансон, что мелодраму каждому знаком, Михаил Шплотинский и песня на стихи Александра Полярника с чарующей музыкой Игоря Валерьевича Зубкова. 17.06, московское время. Дорогие друзья, здравствуйте. Это шоу «Городские встречи». В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, дорогие наши. Доброго всем дня, хорошего настроения, бодрого, активного, позитивного.
1: У нас сегодня гости будут в 7 вечера. Подробности в 7 вечера, так что смотрите, слушайте. Ничего не пропускайте. Мы же хорошие новости не пропускаем. И вот какую обнаружили, она, так сказать, вынырнула из новостной
2: глубин
1: пучины.
2: Черного моря.
1: Да, и мы ее подсекли. Около трети опрошенных россиян, а именно 30%, признались, что еще не начали копить на отпуск.
2: Копить на отпуск.
1: 28% вовсе не откладывают деньги на поездки. Об этом свидетельствует результат одного из опросов. При этом еще 26% респондентов поделились, что накопили меньше, чем рассчитывали. 12% ровно столько, сколько хотели. А 4% больше, чем планировали.
2: Ну, я поздравляю вот эти 12 и 4. Они вообще большие молодцы, что сумели достичь таких результатов, поставленных задач, скажем так. Ну, действительно, до отпуска всего 2 недели осталось. Что тут до июня-то? Пора уже и планировать, конечно, эти самые отпуска. Хорошая тема. Давайте обсудим, кто, как, чего накопил.
1: Среди тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги за 2-7 месяцев до поездки.
2: Да.
1: 27% более чем за 7 месяцев. 12% за 1-4 недели.
2: За месяц,
1: ну,
2: примерно.
1: Где-то так, да. Друзья, сколько вы готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году? Ну, так, в общих чертах.
2: Напишите нам. +7 909 955 103 и 0. Во все доступные мессенджеры ждем ваших сообщений. У нас далее Александр Маршал. «Ливень».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: переписка.
1: Шансон такой «Надежде будоражит кровь», но сообщение пишет нам «Любовь». Добрый вечер. Не у всех же отпуск с 1 июня. У меня самый запарный месяц по работе в июне. Как раз заносим в базу графики отпусков. А вот отдыхать у нас принято не больше 2 недель. Я обычно не коплю деньги специально на отпуск. На 2 недели хватает зарплаты и отпускных. Если, конечно, в отпуск не собираюсь на бархатный шансон, туда без накоплений трудно. Вато будет попасть.
2: Ну, это уж действительно да. Ну, у нас что есть? У нас есть в помощь нам нейросеть и... Вот лайфхак крутится, а по-русски... Как это по-русски?
1: Полезный совет. Да.
2: Вот, советы.
1: Полезный навык.
2: Совершенно верно. Значит, нам что поможет? Планирование и бронирование. Правильно? Если это делать все заранее, то можно очень даже прилично сэкономить. Например, если мы говорим про жилье, то достаточно иногда сдвинуть отпуск на несколько дней, можно и сэкономить и на съемной, на аренде, в общем. Потом, можно использовать агрегатор, сервисы, поисковики такие вот специальные, они помогают находить выгодные приложения на билеты, на отели. Опять же, есть сайты, где мы можем перейти на частные какие-то услуги по бронированию жилья, это тоже будет дешевле. В общем, сэкономить там можно. Главное, к вопросу подойти с умом.
1: А как вы к этому вопросу подходите в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году? Пишите сообщения свои, не забывайте подписывать. Прямо сейчас Владимир Евгеньевич Валенко, Божья коровка, гранитный камушек.

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: солнечном греюсь в тепле.
1: Александр Новиков только что в радиоэфире. Дорогие друзья, более трети опрошенных, а именно 37%, начинают активно экономить перед отпуском. 16% немного сокращают повседневные расходы. Около половины респондентов, а именно 48%, в этот период чаще обращают внимание на выгодные предложения.
2: Вот, на скидочки, да-да-да, это важно, потому что иногда, я знаю, что на РЖД бывают до 35% даже скидки на билеты. Представляешь, 35%, ну это прям много. Если ты далеко куда-то едешь, билет дорогой, то это очень приличная скидка. Есть у нас сообщение от Натальи. Добрый вечер, лучшие Роман и Ирина, спасибо. Тема опять супер. Я только что вернулась из отпуска. На майске ездила погулять по парку Галицкого. Так, это где-то Краснодар. На юге у нас, да, Краснодар. Давно мечтала. Загадала, если будут билеты туда и обратно, лечу на поезде. Очень нравится путешествовать на поезде. Столько видишь красоты. С погодой не повезло, но все равно было супер. Теперь на горизонте Геленджик. Думаю взять его в сентябре. Научилась отдыхать дикарем. Берешь билеты туда-сюда и в путь. Жилье еще на месте, где понравится, научилась экономить деньги. Главное, мечтать, и все сбудется, оказывается. Наталья Березовский, Свердловская область. Здорово. Здорово, когда человек может себе позволить вот так вот раз, собрался и в путь.
1: В Геленджике там бухта, там прекрасно. И я катался там, помню, на канатной дороге.
2: Опять же, когда ты один, это все реализуемо, это все возможно сделать. Когда за тобой вот целый хвост, вот с семьей, да, кто-то едет, вот как? Ну,
1: 31% россиян начинают заранее планировать покупки и избегать спонтанных трат. А еще 28% сравнивают цены в разных магазинах. Вот как бы хочешь на канатную дорогу в Геленджике, вот,
2: что-то не покушаешь,
1: да.
2: Что-то не попей.
1: Ну,
2: да,
1: как бы
2: где-то...
1: есть варианты, а почему нет? Все-таки ты же не часто так ездишь, что... Надо как-то оптимизировать расходы.
2: Мы с тобой, может быть, и не часто, а вот, понимаешь, Наталья, как? Раз там, сям, и в Геленджик, и туда, ну здорово же.
1: У вас раз там, сям схема работает? Напишите прямо сейчас. Михаил Круг, Твери, привет. Жиган Лимон.
2: Вау.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, если вы уже сделали необходимое количество денег для правильного отдыха, кто-то за неделю, кто-то, может быть, за более длительный период, обратите внимание, у нас морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» ждет настоящих меломанов в возрасте от 12 лет. Турция с 24 по 30 октября.
1: Кстати, как раз-таки, если уж мы заговорили про отпуск, вот именно там его можно провести так, что этот отпуск не забудешь уже никогда. Воспоминания останутся самые прекрасные, потому что выступать будут Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Алексей Брянцев, конечно же, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов тоже. Поэтому это будет незабываемо. Если вы старше 12 лет, вот именно там мы рекомендуем вам провести свой отпуск. Заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть все подробности.
0: Ну, а ближайшую пятницу, например, Султан Лагучев проведет у нас на живой струне. Да, в 8 вечера. Смотрите, слушайте, оставайтесь в компании «Радио Шансон». Друзья, как долго вы готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году?
1: Ну и, конечно, мы рекомендуем вам экономить, потому что можно потратить деньги, сэкономленные на что-то другое, на те же развлечения. А экономить можно, например, как мы уже говорили, на транспорте, да, в РЖД бывают хорошие скидки. Опять же, билеты нужно покупать заранее, это тоже часто снижает стоимость. И использовать можно общественный транспорт вместо такси и туристических автобусов. Конечно, это экономно, и, с другой стороны, можно ведь и город увидеть лучше, познать глубину, так сказать, все вот эти вот заколочки на автобусе проехать, это тоже можно. И еще есть такая рекомендация. Маршруты можно рассмотреть с долгой пересадкой. Оказывается, билеты на них могут быть дешевле. Если ты дольше летишь, это не дороже, а наоборот дешевле будет.
0: Посмотрите, пока время есть, скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник из кривой? Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: Каждый преступник совершает ошибки.
18: Я говорила!
19: Один метод.
17: Букеты, конфеты.
19: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
18: Да.
8: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
8: Новые серии.
21: И вот тут...
22: Что?
21: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
21: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
23: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
24: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
25: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ирина Круг и Никита Осин только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, называется песня «Без тебя». Если понравилось, спрашивайте это произведение в программах только для вас. Ближайшее в 21.00 по Москве.
1: Это хорошо.
0: Ну, а мы вас спрашиваем о другом. Сколько вы готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом 2026 году?
1: Ну, и, конечно, мы стараемся вам чем-то помочь в экономии, скажем так, на отпуск. Еще, оказывается, я узнала, что существуют такие транспортные карты. Они действуют во многих городах. Карты для разных видов транспорта единые. То есть ты приезжаешь в город, и здесь тебе нужно проехать на трамвай, здесь, например, на автобусе, там спуститься в метро, а можно купить единую карту. Вот, и это будет намного дешевле. То есть если это, опять же, заранее спланировать, ты будешь знать, куда ты поедешь.
0: Для оптимизации расходов жители страны откладывают крупные покупки. Это 59% так поступают. И чаще готовят дома 42%.
1: Вот к этому хотелось бы вернуться поподробнее. Нет, ну, правда, это тема питания, это очень болезненная тема, я считаю, для женщин. Ладно, обязательно мы к этой теме вернемся, хочется по ней так как-то пошире поговорить. У нас впереди с вами много хорошей музыки, еще будет Наталья Власова зафиналит этот час. Прямо сейчас послушаем очаровательную нашу Раду Рай. Ну, а вы пока пишите сообщение, я напомню номер, +7 909 955 103.0, у нас работает, прекрасно работает мессенджер Макс, смс-сообщение также отправляем, ну и во все доступные мессенджеры пишите.
0: Музыки много, шансон один.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэко, это произойдет к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,5%, еще через год на 9%, а с июля 2029 еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Федеральная антимонопольная служба запретила применять повышающие коэффициенты при перерасчете платы за водоснабжение за прошедшие периоды. Эту позицию ведомства подтвердила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Поводом для разбирательства послужило дело Калининградского водоканала, который производил перерасчет платы за холодную воду с применением повышающего коэффициента за прошлые расчетные периоды. ФАС региона признала за муниципальным предприятием нарушение антимонопольного законодательства. ФАС подчеркнули, что установка приборов учета воды необходима для снижения платежей в квитанциях и контроля фактического потребления ресурса. При этом начислять повышающие коэффициенты за периоды, когда счетчик уже должен быть установлен, но фактически отсутствовал задним числом, нельзя. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов, и эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной фазе работ на участке автодороги Кола-Калевала-Лонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с 0 по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автодорог России. Она обеспечивает подъезд к нацпарку «Калевальский». Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукский. По информации ведомства, руководство не предприняло никаких мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. После этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня будет идти дождь. Ветер сегодня будет южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

0: поэт года. Такую награду получил Евгений Кемеровский на церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Женю поздравляем, дорогие друзья. И вас поздравляем с тем, что наступил красивый весенний вечер. Московское время 18 часов 6 минут. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго, хорошего вечера вам. Да уж, 14 мая на календаре. Скоро выходные, а там и июнь не за горами, когда уже наступает та самая пора отпусков. Ура, ура!
0: Около трети опрошенных россиян признались, что не начали копить на отпуск. 28% вовсе не откладывают деньги на поездки. Об этом свидетельствуют результаты одного из опросов. Вы сколько готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году? И вот что требует максимальных трат? Может быть, какие-то бронирования? Может быть, теплица новая?
1: Да, ведь отдых, он у всех бывает разный. Отпуск кто-то тратит на поездки, а кто-то, причем, мне кажется, многие, большинство людей тратят все-таки не на поездки.
0: Конечно, можно накопить и бассейн поставить на даче с подогревом.
1: Да, именно вот на дачу, на огороды, на какие-то вот с детьми, может быть, куда-то давно планировали сходить, какие-то кинотеатры, посетить музеи, парки. Это же тоже все можно делать во время отпуска.
0: По пушкинским местам, например.
1: Ну, в общем, да. Ну, а у нас музыка пока. Стас Михайлов на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: спотыкаюсь, бежу.
1: Любовь Успенская только что в радиоэфире. Дали сообщение от Людмилы Тимофеевны. А деньги лежат в банке, осталось их снять и махнуть на бархатный шансон. Хотя я уже два раза была шансоном в Африке, в Турции. А еще подумаю, с ними так здорово отдыхать, я имею в виду со звездами шансона.
2: Ну так еще бы,
1: на море,
2: еще
1: да.
2: бы с ними было бы плохо отдыхать. Между прочим, мы с тобой оказались правы, что далеко не все свои отпускные тратит на путешествия. Смотри, согласно данным исследования одного из онлайн-сервисов, там было опрошено около 10 тысяч человек, вот почти 30% россиян тратят отпускные на подарки. Ты представляешь, для себя и для близких. Каждый пятый, а это около 20%, сообщает о том, что он не получает отпускных. Вот так. Еще 16% опрошенных намерены потратить свои отпускные на выплаты долгов, в том числе погашение кредитов и займов, а лишь 14% на оплату поездки или путешествия. Такая вот статистика.
1: В конце концов, даже если есть какие-то сбережения, может быть, их действительно приумножать. Ну, и когда они подрастут, вот тогда уже отправятся.
2: Да, несколько отпускных нужно заложить на что-то. Бывает.
1: Что думаете вы? Сообщение пишите и подписывайте прямо сейчас в эфире «Народный артист России» Олег Газманов.

снова. Слышишь, песню выводит на пушке кукушка. Вспоминаю я бабку свою, и на мне на колоде четверть.

0: Дорога верставая.
1: Продолжим сообщение, читая. Огромное спасибо. Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире шансоном. Ну и далее ваши послания, которые приходят по теме.
2: Женя из Ярославля сообщает. Здравствуйте, шансон. Я езжу к другу в Псков на 2 августа. Коплю так. В одном из банков есть накопительный счет. Каждый месяц кладу на счет 3-4 тысячи и за 2 года копится в районе 100 тысяч. Представляешь? Хватает на все. Еду в этом году. Вот это я понимаю планирование на несколько лет вперед. Не то, что бесит.
1: Наташа из Мытищ на связи. Могу только грустно вздохнуть. Отпуск давно не планирую. У меня его нет по многим причинам. Поэтому нет причин на него копить. Но я оптимист. Уверена, что я еще испытаю счастье куда-нибудь отправиться отдохнуть. А деньги их для этого непременно найду. Для этого и существуют заначки. Всем хорошего вечера.
2: Ну да, дело в том, что эти заначки-то как раз используются и отпускные, в том числе не только на поездки. Их же можно на что-то дельное, хорошее потратить, на теплицу, на ту же, да, хорошие вещи. И будет чем заняться, опять же, на...

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, не так давно президент Владимир Путин рассказал о том, что иногда ездит по Москве без кортежей и мигалок. Тогда в это мало кто поверил, но сейчас этому факту пришло подтверждение. В понедельник президент за рулем бронированного внедорожника «Аурус Комендант» подъехал ко входу одной из столичных гостиниц, чтобы лично отвезти свою классную руководительницу Веру Дмитриевну Гуревич на праздничный ужин по случаю Дня Великой Победы. На кадрах активно распространяемых в сети видно, что движение по улице перед гостиницей, как автомобильное, так и пешеходное, вполне рабочее. Перекрытий нет, да и машин сопровождения со спецсигналами не наблюдается. В фойе отеля Владимир Путин успел перекинуться парой слов с автотуристами из Сочи, после чего, посадив Веру Дмитриевну на заднее сиденье коменданта, сел за руль и уехал в сторону Кремля. Напомним, «Аурус Комендант» оснащается гибридной силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в небронированном исполнении стартует с отметки в 50 миллионов рублей. Это самая высокопоставленная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Штормит, конечно, впечатлительных натур. Ждем когда-то Бублика концертный тур, дорогие друзья. Но, тем не менее, Миша примет участие в «Бархатном шансоне» 2026. Так что приезжайте, наслаждайтесь хорошей музыкой. Для меломанов старше 12 лет. Все подробности на сайте radioshanson.ru.
1: А что касается отпуска, который вот уже начинается у многих из нас, написал Николай Шунков. У меня через неделю, 25 мая, начнется отпуск. Планирую посадить как можно больше овощей, в том числе картошку, также цветы вырастить. Пока это все планы. А дальше как пойдет? Может быть, еще что-то придумаю. Ну, опять же, вот что касается данных дачных вот таких вот моментов, по словам аналитиков, около 8% россиян собираются расходовать средства, как раз-таки отпускные, в обычном режиме, находясь дома или на даче. А около 5% хотят купить за счет полученной выплаты дорогую полезную вещь.
0: Ух ты.
1: Вот. То есть откладывают люди, понимаешь, хоть по чуть-чуть, хоть с каждых отпускных, но откладывают.
0: Ну, это хорошая привычка. Откладывать необходимо.
1: Песня какая. Тоже тематическая, кстати.
0: Дорогие друзья, Александр Иванов и группа «Ронда» прямо сейчас. Давайте послушаем. Насладимся!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда-карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что на шансоне. История под названием «Голуби». Обожаю эту песню. Но, возможно, вы... в числе тех людей, которые предпочтение да, другим животным. И вот здесь как раз мы идем вам навстречу. Друзья, 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Уникальная площадка для обмена опытом и демонстрация достижений российских производителей и спортсменов.
1: Конечно, там что будут? Лошади будут там, да, более 100 лучших лошадей страны. Но помимо самих лошадей еще будут и мастер-классы, и лекции, и семинары, парад пород и, конечно, конное шоу. В общем, будет очень много всего, а для детей до 3 лет вход на выставку вообще бесплатный. Так что приходите всей большой дружной семьей вашей.
0: По теме есть сообщение от Григория. Я из Краснодарского края, поэтому проблем с отпуском и отдыхом нет в любое время. Машина, палатка и куда угодно можно поехать. Плюс кум живет в Новороссийске, сестра в Анапе, а дочь в Питере. Так что с отдыхом проблем нет, проблема во времени.
1: Здорово. А чего ж не приглашать? Мы поедем, мы в Краснодар очень даже. Почему
0: вот
1: же,
0: рубрика-то
1: да?
0: наша «Кому на Руси жить хорошо?» Да, вот могла бы быть.
1: Да-да-да.
0: Красиво жить не запретишь. Прямо сейчас «Вика Ветер», произведение «Вольное». Ну а в следующем часе мы вольны вернуться. Дождитесь.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о

вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Как сообщили в ведомстве, суть нововведения в том, что переезды оснастят специальными техническими средствами, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения. Это позволит своевременно пресекать их и привлекать виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных. Главная цель – снизить количество столкновений автомобилей с поездами, отметили в Минтрансе. Там подчеркнули, что современные технические решения – повысит безопасность движения для пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей. Ограничения интернета в текущем году обеспокоили россиян больше, чем коронавирус в 2020-м. Эта тема вышла в лидеры списка национального индекса тревожности россиян впервые с 2022 года. Граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды. По суммарному индексу, помимо ограничений работы сети, в топ-5 вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. Турция, Белоруссия и Китай вошли в топ направлений для путешествий на майские праздники. В период с 1 по 11 из московского региона выехало около 21% россиян. 16% традиционно отправились в Подмосковье. Около 4% поехали в другие российские регионы. 1% в ближайшие и дальние зарубежья. Также аналитики выяснили, что в период майских праздников Москва чаще всего принимала гостей из Петербурга, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Суммарно на них пришлось 29% путешественников. Из зарубежных гостей в Россию больше всего приехало гостей из Китая, Белоруссии и Узбекистана. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 14 копеек, евро 86,29, юань стоит 10,79. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, местами идет дождь, температура воздуха плюс 22 градуса, давление 739 миллиметров, завтра слабый дождь плюс 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Шуфутинский, Анастасия Спиридонова. В начале нового часа на шансоне Питеру отправляем отдельный привет и сердечко. В столице 19.06. Вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Городские встречи». В студии для вас я, Ирина Сотникова, Роман Шахов.
1: Ее правая рука, да. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас приветствуем. И у нас одна из самых любимейших наших рубрик «Встреча с интересными людьми». Мы говорили, что у нас будет гость, но держали под завесой тайны, кто придет. И вот как раз сейчас будем все вам рассказывать.
0: Раскрывать.
1: Все карты, да, действительно. Руководитель аппарата фракции, член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что вы к нам приехали.
0: Заглянули.
1: Да.
2: И мне очень приятно быть у вас в гостях.
1: Много вопросов есть к вам. И,
0: накопилось, да?
1: Всегда интересно поговорить с людьми, которые вот где-то там, да, занимаются большими делами. Действительно, большими делами. Владимир Вольфович говорил, где Березин, там порядок.
0: Вот так даже он говорит.
1: Да, надо знать классиков. А правда ли, что вы единственный человек, которому он доверял контроль за своим расписанием?
2: Я, во-первых, скажу, что для всех наших там, людей, членов партии, кто работал рядом с Владимиром Вольфовичем, конечно, такая фраза «там, где там кто-то, там порядок», она такая настораживающая, откровенно говоря. Потому что она может быть как в плюс у Владимира Вольфовича, так и в минус. То есть там, где нет порядка, то, соответственно, естественно, появляется беспорядок. Действительно, я к нему пришел, когда там, около 10 лет назад, я сразу пришел работать к нему в секретариат. Это такое, знаете, самое тяжелое место, и до меня, и сам Владимир Вольфович, у него такая любимая фраза была, так, Никита, сколько у нас там прошло? 300 человек. Вот за год могло пройти 300 человек. Он постоянно вовлекал молодежь, приглашал ребят, то есть, которые прям приходили, то есть люди удивлялись. Они приходили на практику, и он с ними, со всеми практикантами разговаривал, и кто-то из них вот оставался работать в ЛДПР. И кто-то и по сей день работает. И таким вот путем они приходили в партию. Но не все оставались, потому что действительно был график бешеный. И я когда пришел, для меня вот первые такие сложности, это было понимание его самого. Потому что человек такой неординарный, да, но он очень щепетильный. То есть у нас были случаи такие уникальные, знаете, когда там обязательно нужно рассчитать время. Во сколько Владимир Вольфович поедет на такой-то эфир? Мы спрашиваем там водителю охраны, во сколько ставить выезд? Там его любимая коронная фраза, значит, ему нужно не выходить. Когда-то был один помощник, говорит, а что он там сидит в кабинете? Я говорю, ну, сам скажет, во сколько выйти. Он говорит, может мне сказать? Я говорю, ты можешь, конечно, попробовать это сделать, но закончится это не тем результатом. А Жириновский любил говорить, он вызывал там, вызывал помощника и говорил, все, эвакуация. То есть эвакуация, значит, он уезжает из Госдумы. И вот в момент такой эвакуации один раз, мы ему обозначили время выезда, выезжает машина на Тверской, а было перекрытие. И после перекрытия вся Тверская свободна. И он водителям говорит, ну что, просчитались? То есть что я буду делать, там 30-40 минут, я через 5 минут буду на эфире. Ну, в такие моменты, конечно, он любил выйти, поговорить там с помощниками, пообщаться с ними на какие-то темы. Ну, в основном, понятно, что говорил всегда сам Владимир Вольфович, но в целом его график, это, конечно, такая вещь была
0: уникальная,
2: да. То есть опять же, не все могли его увидеть. Я когда-то сделал тоже, допустил какую-то ошибку, потому что пришел там наш депутат и говорит, слушай, что там у Владимира Вольфовича в графике? Я бы хотел к нему зайти. Ну, я говорю, вот можно посмотреть там, пожалуйста, такие-то мероприятия. И он заходит к нему и говорит, и мне после этого, естественно, прилетает. От кого? От Жириновского. Почему? Потому что это мое личное пространство, конечно.
1: Эмоционально прилетало, Никита, вот как мы знаем Владимира Вольфовича.
2: Вы знаете, разные были случаи, откровенно скажу, и многие всегда думают, что вот там сейчас разные мнения с уходом Владимира Вольфовича, что вот в кабинете он был такой, там,
0: в жизни другой.
2: Я могу сказать, что Владимир Вольфович, он всегда был такой, знаете, с крепкой хваткой. То есть вот в каждом моменте, ну, на самом деле, главный секрет был такой, слушай Жириновского, вот, то есть то, что он тебе говорит, и именно поэтому мы приходили на совещаниях с диктофонами. Вот это очень сильно выручало, правда. То есть если ты делаешь все в той последовательности, в которой сказал он, то вероятность твоей ошибки, она минимальна. То есть он, конечно, может потом что-то перекрутить, все остальное, но всегда можно там сказать, Владимир Ильич, вы поручили так-то. И вот его эмоциональность, она всегда заключалась в том, что если ты вот пошел куда-то не туда. У меня были случаи, когда он там, я тоже руководитель аппарата, он мне говорит, так, пишем письмо. И я понимаю, что, ну, надо это исправить. Начинаю исправлять, приношу ему, и он говорит, слушай, ты кем подписываешь? Ты подписываешь Жириновским. Почему ты имеешь право за меня вообще что-то менять?
1: А что было дальше?
0: Тоже здесь прогнозирование.
1: Дорогие друзья, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании «Радио Шансон». «Городские встречи» скоро продолжатся. Пока немного комментариев. коммерческой информации.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: На радио Шансон. На радио Шансон.
5: В магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Спасибо, Алене Петровской. Друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на радио «Шансон». У нас в гостях сегодня Никита Березин, член Высшего совета ЛДПР. Мы уже кое-что интересное узнали. И вот чему вы научились у Владимира Вольфовича? Расскажите. Вот что-то потом в жизнь взяли, и вот это прям, понимаете, от него.
1: Вы знаете, на самом деле, вот спустя время начинаешь понимать, что очень многое впитал от него. То есть,
2: ну,
1: вот подходы, формирование своего графика, политическое определенное мышление, то есть понимание процессов, да, то есть когда-то, когда я пришел, я вот удивлялся тому, как Жириновский мог там, вот он отставил, ты видишь, что он вбивает эту позицию, и ты думаешь, Владимир Ильич, ну вот почему так? А потом ты уже начинаешь понимать, то есть вот мы сейчас, когда в рамках 80-летия в этом году в Манеже сделали большую выставку в честь Владимира Вольфовича Жириновского, который посетил и президент нашей страны. И вы знаете, когда я там вел экскурсии, я начал понимать вообще вот, насколько сам Жириновский, он уникален. И для меня, вот сегодня там даже как для отца, это тоже стало понятно, да, что, например, Жириновский из бедной семьи, да, и он никогда не говорил, что мои родители мне чего-то не дали, он от них ничего не требовал. Он понимал, что у него был тернистый путь достаточный, и он тяжелый был путь. И на каждом этапе он встречался, ну, фактически с бетонной стеной. И вот этот его профессиональный подход, что там, ты уперся в стену, там, не открывают тебе дверь, значит, иди через форточку. Не получается через форточку, лезь через трубу, да. Всегда как бы находи вот его правило всегда, удели каждому внимание. То есть, да, на любом митинге ты идешь, нам нужно его там, условно говоря, уже с митинга вывести, а он с каждым успевает сказать какое-то слово. И он помнит этого человека. И таких случаев мы когда собирали по стране, их действительно очень много. Я там в той же самой там Липецкой области мне коллеги рассказывали, что была женщина, которая познакомил с Жириновским, через 5 лет позвонил ему в приемную. И его соединили с ней, и он сказал, да, я вас помню, потому что тогда ее сын был военнослужащий, и он говорит, пусть он уйдет к нам в ЛДПР. И она обратилась, там у нее были проблемы с квартирой, там расселение дома, и Жириновский тогда подключился, он позвонил губернатору. То есть вот это важная вещь, то есть мы сегодня, вот знаете, век цифровых технологий, да, заходим там в метро, да, все вот раз, в телефон.
2: Да.
1: А Жириновский — это как раз про другое. Вот всю жизнь, и я это тоже для себя понял, что не там в наушниках нужно где-то ехать, а слушать людей. Особенно если ты там, ну, государственный служащий. Ты же должен понимать, там, приезжаешь куда-то в село, нужно поговорить с людьми. А как ты можешь начать с ними разговаривать, когда ты все это время, ну, находясь где-то в пути, слушаешь там просто музыку, да? Вот понятно, для настроения это хорошо, но для работы тебе это, естественно, не подходит. Конечно, там, Владимир Вольфович, я также относился к этому, то есть вот график, да, системный. Вот даже есть такие выступления, вроде бы люди смеялись, да, депутаты Госдумы. Он говорит, вот вы назначаете заседание, а у людей сейчас обед. Но это же правда. Вот вы понимаете, два месяца назад был в Китае. И мы едем с водителем и с переводчиком. И он говорит, слушайте, извините, у них в это время обед.
2: То есть, как-то логично,
1: да,
2: все то есть логично происходит.
1: Ну, и правильная позиция Жириновского, что я же не могу своему желудку приказать есть в 6 часов вечера обед, потому что обед у меня там с 13 до 14, например.
2: И что, перенесли заседание?
1: Ну, заседание, конечно, не перенесли, но он всегда за этим, опять же, следил и старался, то есть вот обязательно строгость графика, строгость подходов, вообще строгость к себе, строгость там к одежде, да, у него никогда не было никаких имиджмейкеров. Он приехал в магазин, знаете, там, выбрал там несколько галстуков и поехал. Когда-то мы там шли по Красной площади на книжной ярмарке, женщина его спрашивает, ну что, Владимир Вольфович, у вас там костюм там импортный? Он открывает раз, говорит, вот, президент-сервис. И она удивилась, что это президент-сервис, это наше ателье, которое работает при Государственной Думе.
0: То есть Жириновки все мы носили, да.
1: Да, Жириновки, ну, те же самые наши футболки ЛДПР, конечно, ну куда без них. И правда, и по сей день партия продолжает это делать. Мы раздаем, люди приходят. Сейчас вот сезон семян. Все уже знают, что ЛДПР раздают семена. Понимаете, то есть уже люди приходят. Да, то есть, ну, позиция такая, что важно же, ну, помогать людям.
0: Ну, не
1: просто, да, там, потому что для некоторых там, а что делает закон, да, вот как он до меня? Когда он что-то получает, это уже немножко другой контакт.
0: Никит, сейчас люди пока ищут в сети, где
2: можно найти,
0: да, семена от ЛДПР. Мы сделаем небольшую паузу, ну, а потом вернемся. Будьте поблизости, дорогие друзья.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Смотрите на мир с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в Эль-Маркете на Антиканина, 22 этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Очки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Рада Рай только что в эфире шансона. Дорогие друзья, у нас в гостях член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. И мы продолжаем разговор. Помним мы, что диски с песнями Владимира Жириновского в нулевых разлетались огромнейшими тиражами. Я помню эти диски, пел он всегда на русском языке. Вот почему? Вот только русский язык. Иностранные языки, я думаю, что там не проблема. Может быть, просто вот не хотел...
1: Не патриотично.
0: Да, да. Расскажите, как.
2: Я вам скажу больше, что не только в нашей стране были эти диски просили, но мы были в официальной командировке с Владимиром Вольфовичем в Турции, и на встрече на официальную Владимира Вольфовича попросили диск с песнями. Вот. И я к вам сегодня тоже пришел не с пустыми руками, потому что накануне 7 мая был День радио. Поэтому в первую очередь я поздравляю всех вас, всю вашу радиостанцию.
0: Спасибо.
2: И принес вот такой вот аудиокассет.

0: с нами. Для нас это тоже была непростая задача, и когда-то благодаря уже современным технологиям, где-то в 2019 году мы купили радиоприемник такого еще вот, ну, более простого формата, такой несовременный, но он подключался к Wi-Fi, и на него можно было через интернет где-то в заграничной командировке подключить радио, чтобы Владимир Вольфович слушал. А слушал он действительно очень много, и ночью в том числе включал там радиоточку, просил заклеить ему экран, и когда, чтобы, ну, в глаза ночью не попадало, и слушал новости, и с утра вставала задача номер один для пресс-секретаря партии, потому что он спрашивал: так, ну что произошло сегодня в стране? И вот здесь нужно понять, да, что там Жириновский знает позицию, там здесь где-то покусала собака. То есть он всегда старался оставаться в повестке, да. И я еще что хочу сказать. Вот сейчас для всех, кто нас слушает, с 15 мая по 26 июля хочу пригласить всех, кто будет в нашей столице. Тверская, дом 21, строение 1. Это выставка, тоже посвящена Жириновскому, называется «Жириновский навсегда». Все могут прийти, посмотреть, там будут интересные экспонаты. Можно прикоснуться как бы к наследию, к истории самого Владимира Вольфовича Жириновского. И говоря про патриотизм, я отвечу искренне, что никогда он сам, ну вот, не было навязано вот этого патриотизма. Он действительно вот правильно и честно говорил, что я такой, какой я есть. И где-то, чтобы услышать, что вот, знаете, мы там раздаем диски с песнями на русском языке, да, а Жириновский там сидит в кабинете и слушает иностранную музыку. Нет. Всегда это была музыка, всегда ему нравилось в свое время там Михаил Круг.
1: Симпатизировал, да.
0: Михаил Шафутинский в 2012 году, именно Владимир Вольфович, понимаете, все фракции идут на встречу с президентом. О чем поговорить, да? Ну, то есть определенная проблематика, которая поднимается перед президентом. И тут Жириновский говорит: давайте Шафутинскому статус «Заслуженный артист России». Шафутинскому звонит, он даже не знает. То есть почему? Потому что Владимир Вольфович посещал его, он видел эти песни и понимал, что через эти песни собирается наша великая такая Россия. Потому что Жириновский в целом, и сегодня вот мы в ЛДПР, это задача собирать великую Россию. Когда-то это, знаете, там резало слух, да, потому что сам Владимир Вольфович, когда говорил, вот, ну, сегодня, да, вот наша страна возьмем, да, 116 миллионов живут в малых поселениях, и только 30 миллионов живут в больших городах, например. И как соединить? Естественно, и тогда, и сегодня мы в ЛДПР выступаем за что? За то, что дайте жизнь на сельских территориях. Потому что современная молодежь, вот смотрите, они сегодня, там у них и гаджеты все есть, и некоторые могут вообще там, айтишникам не обязательно идти там на работу, да, они могут работать издалека. Ну как он приедет работать на сельскую территорию? Там ничего нет, там интернета даже где-то нет. Ну, да? Да. А по-хорошему, сегодня у молодежи это видно современно, покупая старенький домик и уезжая в деревню.
2: Это
0: и
2: очень поэтому, много сейчас, да, распространено.
0: И, конечно, и это задача первостепенная для государства, как раз туда привести инфраструктуру. Тогда мы ответим на другой вопрос, который сегодня стоит в рамках всей нашей страны.
1: Ну, ответим демография. Чуть позже, дорогие друзья, сейчас у нас музыка. Дадим стране шансон.

0: Все-таки, дорогие друзья, что касается ходьбы налево, мы сейчас будем говорить про демографию.
1: А я думала, дело.
0: Прильните к радиоприемникам, если вы вдруг только что присоединились. У нас в гостях член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. Итак, что там с демографией, что нам ждать?
2: Я думаю, что демографию можно, вот наша позиция такая партийная, ее можно увеличить только благодаря чему? Благодаря тому, что мы начнем сегодня развивать наши сельские территории. Объясню почему. Потому что для любого мужчины, что такое дом? Это хозяйство, да? Когда у него есть большое хозяйство, у него есть желание, ну, как бы, жить дальше, да? И действительно, мы видим, что на этом, на сельских территориях и семьи больше, да? Когда, например, городские, ну, в городе люди живут, вы знаете, меня всегда удивляло, и мы эту позицию в какой-то момент тоже отстояли, что хватит строить эти студии. Ну, то есть там собаки тесно жить. А как семья? То есть, говорит, вот хорошая студия, для молодых там стоит там порядка 2-3 миллиона рублей, еще по тем временам. А что там делать молодой семье? Там стоит диван и маленькая кухонька. И, естественно, вот когда большой дом, когда человек приезжает, я вот уже до этого сказал, молодежь я сейчас вижу, то есть, знаете, у них такой современный, как слово, тренд, да, то есть купить дом в деревне, поехать туда, отремонтировать и... Это хорошо, потому что государство, и мы на этом как раз и настаиваем, что государство должно увидеть эту позицию. Пожалуйста, они сами уже хотят.
0: А оно нет. Хочет увидеть, вот там как что-то
2: бывает? Вы знаете, конечно, сегодня, ну, то есть вот мы в текущих реалиях, конечно, да, должны понимать, но, конечно, бюджет, он очень сложен, да, с учетом специальной военной операции, но возможности есть. И опять же, понимаете, когда все начинают слышать и двигаться в этом направлении. Ведь наша задача какая, да? Не только просто сказать это, а чтобы это стало работать. А чтобы это стало работать, то не только мы должны это сделать, но и чиновники, которые занимаются в исполнительной власти, они тоже должны это делать, понимаете? Когда человек приходит, не в закрытую дверь упирается, а, например, в открытую дверь. Вот у нас, ну, да, мы буквально недавно, у нас был случай, когда девочка, проходя по коридору, просто сказала там, что, слушайте, вот везде ходила, говорит, буду жаловаться в ЛДПР. И мы в партии решили, что давайте назовем так вот внутри партийный проект. Так и назвали. Буду жаловаться в ЛДПР. И сегодня все, кто как бы хочет и желает, пишут нам обращения и большое количество обращений. Вы знаете, я сегодня буквально там перед эфиром к вам читал письмо женщины, которая говорит нам по системе образования. Она пишет на имя Слуцкого, председателя партии, и говорит, Леонид Анатольевич, у нас это откликается. Вы действительно говорите правильные вещи. Мы готовы поддержать. И мало того, она сама научный сотрудник, она говорит, я готова прийти в партию и помогать и курировать этот процесс. То есть для нас это огромнейшее
0: достижение. Вы ждете таких людей, то есть они,
2: конечно,
0: могут обратиться?
2: Конечно. Сегодня любой человек может обратиться, и вы когда спросили, Роман, где можно взять семена? Семена в любом региональном отделении. То есть в каждом регионе нашей страны сегодня наши как бы штабы, можно прийти, получить семена бесплатно. Но не только получить семена, важно получить юридическую помощь. То есть мы сегодня стараемся и здесь как бы заместить, потому что вот, например, что происходит сегодня там в рамках специальной военной операции? Появляются жулики, которые простым, вот, да, одиноким женщинам, у которых какие-то сложности там с СВОшниками происходят, с участниками специальной военной операции, начинается такое, что, а вот, чтобы написать запрос, нужно там столько-то денег. И мы всегда людям кричим, говорим, придите, мы бесплатно вам для этого сделаем. Для вас, для всех это бесплатно. Для этого сегодня депутаты Государственной Думы, депутаты разных уровней наших фракций, да, во всех регионах, приходите, мы поможем. Потому что действительно есть вопросы, но когда за это берутся деньги, и кто-то на этом наживается, ну, понимаете, это, естественно, как бы и для нас это кощунство. И для меня, в первую очередь, кощунство. Потому что задача там, сегодня нас, как партии, которая уже 36 лет, и вот основу, которую заложил Жириновский, вот мы ехали туда, где иногда, знаете, не ступала нога чиновника. Это действительно не шутка. Приезжает агитпоезд ЛДПР, выходит Жириновский, стоит там 300 человек, и он говорит, ну, кто к вам приезжал? Никто. И он говорит, и никто не приедет, кроме меня. И это действительно так, потому что для нас сегодня важно, чтобы государство слышало. И мы вот, говоря о том, что сколько внесла ЛДПР законопроект и сколько поддержали, мы видим, что сегодня правительство нас все больше и больше слышит. То есть меры, то есть поддержка законопроектов, когда мы получаем не отрицательный, а положительный отзыв, их становится все больше и больше, а значит, мы на правильном пути и помогаем нашим гражданам.
0: А можно на сайт написать, наверное, да?
2: Да, на сайт ЛДПР, конечно.
0: Друзья, пока вы заходите, открываете браузер и пишете о том, что волнует
1: что
0: именно
1: наболело
0: вас и что вы можете предложить обществу. У нас небольшая пауза, после которой мы вернемся к разговору. Оставайтесь поблизости.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbenefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и... И другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо Сергею Любавину. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на Шансоне. У нас в гостях сегодня руководитель аппарата фракции, член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. И про инициативы, которые уже в этом, в 26-м году продвигает ЛДПР, хотелось бы узнать. Расскажите.
1: Первый, я уже сказал, это федеральный такой некий стандарт развития малых городов. Для нас, конечно, это важная и приоритетная вещь, над которой мы будем, безусловно, работать. Я особое внимание сейчас уделяю, в том числе сам занимаюсь совместно с партией, это защите русского языка. Конечно, мы так назвали его закон Жириновского, потому что много англицизмов, появились иностранные выставки, вывески когда-то. Поменяли, начали говорить по-русски. Мы хотим, чтобы сегодня наша молодежь получала огромное удовольствие от того, как они красиво разговаривают на русском языке. Для них это будет, ну, вот, высшая степень пилотажа. Понимаете, никогда вот сорные слова, и иногда просто смотришь и вот, ну, удивляешься. Думаешь, послушайте, я даже не понимаю, о чем вы разговариваете. Я, конечно, тоже иногда часы сверяю со своим сыном, ему 14 лет, и говорю: Леш, что у вас там современные слова, ты мне вот хоть подскажи. Но понимаю, что хочу, чтобы вот действительно каждый ребенок, и мы хотим этого действительно. Конечно, сейчас много таких, вот, знаете, глобально наболевших проблем, но вижу, как там автолюбители. Очень много у нас там, да, сегодня за рулем. Я сам за рулем. И мы сейчас такую волну, что называется, запустили, подняли на самый высокий уровень и будем добиваться результата для того, чтобы сегодня вот те штрафы, которые приходят, да, с камер, фото-видеофиксации, они не шли в карман коммерсантам. Потому что получается, что человек как бы двойной тариф платит. Он и и налог на машину платит, да, и здесь платит, а дорога не меняется. А когда приходит тот или иной губернатор, у него получается все в коммерческий карман осело, а ему ничего не остается. А человек едет и каждый раз пишет запрос. Да, действительно такое есть. И я вам скажу больше, что мы уже там не первый год бьемся с этими злосчастными треногами, да, когда там фотофиксация стоит из-за угла. Я даже там езжу там, когда на дачу в Мособласти, иногда удивлялся тому, думаю, где же она стоит, а потом понял. И это для людей тоже важно, потому что мы сегодня хотим, чтобы как можно меньше вот таких происходило событий, когда человеку лезут в карман, потому что не все много зарабатывают, действительно, заработок разный. И наша позиция такая, знаете, партийная, конечно, приравнять всех, что, знаете, мы когда-то об этом сказали, Россия там как бы больше, чем Москва. Потому что в Москве одни зарплаты, а в области другие, а в регионах еще третий. Ну, хочется, чтобы все жили как бы, ну, вот, в хорошем достатке. Ну, и, конечно, наболевшая тема — это ЖКХ. Сегодня тоже мы как бы увидели и удивились тому, что произошло откровенно у нас в стране, когда ФАС выявила, что большое количество у нас переплатили, да? То есть управляющие компании...
2: Да, с начала года. Прям,
1: да, с начала года. Ух, понимаете?
2: Хорошо.
1: А мы вышли с инициативой ФАС и сказали: ребят, а вы не хотите это вернуть людям? Ну, подождите, я же переплатил. Давайте вернем это людям. И вот такую работу сейчас ведем планомерно, заявляем позицию, большая переписка, конечно, чиновники, бюрократы
2: сложно,
1: всегда.
2: Да.
1: Но, понимаете, ЛДПР этим и славит, что мы всегда были за людей, что наша задача, чтобы у человека всегда, как в свое время сказал Владимир Вольфович, Россия станет великой, и мы, конечно, выступаем за то, чтобы действительно человек понимал, знаете, не в утопии все-таки жил, а понимал, что у него будет хороший дом, хорошая машина, что у него будет хороший достаток все-таки. Да, как сам сказал Владимир Вольфович, всех счастливыми не сделаешь. Но приложить к этому руку мы можем, и каждый человек действительно должен быть по-своему счастлив, и самое главное, проводить в те минуты, когда у него есть хорошая возможность отдохнуть, вот на вашем радио послушать хорошую музыку, отдохнуть. Музыка, как раз я почему сказал, она нужна для расслабления, чтобы человек как бы побыл наедине с собой. А когда человек хорошо слушает музыку, когда у него все хорошо?
2: Конечно. Сколько инициатив, прям просто
0: спасибо
2: бы, волна инициатив.
0: Просвещение, спасибо за расслабление. Мы сегодня действительно провели очень интересный этот час. Никита Березин был в гостях у радио Шансон. Приходите к нам еще. Пусть все инициативы ваши получаются.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Дорогие друзья, это были «Городские встречи». Мы прощаемся с вами до следующей недели.
2: Да.
0: Что-то интересное там будет. Вы заходите на сайт ЛДПР и пишите.
2: Пишите.
0: Вы будете услышаны. Всего доброго. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
0: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. С 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэк, это произойдет к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,5%, еще через год на 9%, а с июля 2029 еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Федеральная антимонопольная служба запретила применять повышающие коэффициенты при перерасчете платы за водоснабжение за прошедшие периоды. Эту позицию ведомство подтвердило судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Поводом для разбирательства послужило дело Калининградского водоканала, который производил перерасчет платы за холодную воду с применением повышающего коэффициента за прошлые расчетные периоды. ФАС региона признала за муниципальным предприятием нарушение антимонопольного законодательства. ФАС подчеркнули, что установка приборов учета воды необходима для снижения платежей в квитанциях и контроля фактического потребления ресурса. При этом начислять повышающие коэффициенты за периоды, когда счетчик уже должен быть установлен, но фактически отсутствовал задним числом, нельзя. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов, и эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной

0: фазе работ на участке автодороги Колоколь-Вололонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с 0 по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автодорог России, она обеспечивает подъезд к нацпарку Колевальский. Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукский. По информации ведомства, руководство не предприняло никаких мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. После этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня будет идти дождь. Ветер сегодня будет южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

это все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что

Замечательная песня от Михаила Круга. Вот и все это было вчера. А сколько в этом тексте ностальгии по ушедшим дням. И как же быстро все меняется в нашей жизни. Например, вчера в столице было жарко. А сегодня уже все, пошел дождь. И, знаете, настроение пусть меняется тоже, но только в самую позитивную, положительную сторону. Меня зовут Рита Виноградова. Принимаю музыкальную вечернюю эстафету на радио «Шансон». Впереди самые душевные, любимые песни. Сейчас предлагаю послушать Виктора Королева «Никому тебя не отдам».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Елена Стась Самбурская продолжает зажигать эфир на радио «Шансон», и мы вместе с ней, кстати, отметила, что порой отсутствие планов на вечер, особенно в будни, ну или даже отмена тех самых планов, в которых нужно быть активным, очень радует. Поэтому, что бы ни происходило, пусть ваше завершение четверга будет спокойным, приятным. Музыкальное сопровождение мы организуем. Алексей Брянцев, Ирина Круг и «Ля минор» с песней для вас «Тихий вечер».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
3: Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вновь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь

глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь, и ветер стих. Порой любви, чтобы прийти,

Да вы сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

повезло. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

на радио «Шансон Холла», песня «Она». Ну а что у вас там на личном? Личное может складываться, а может и не складываться, но то, что наступило чудесное время сейчас, все цветет, зеленеет, а в особенности аромат сирени, который сводит с ума, я предлагаю наслаждаться этим временем и, кстати, иметь хороших друзей, конечно же, которые всегда могут поддержать. Конечно, не такие лучшие подруги, о которых поет Екатерина Голицына, а просто лучшие, замечательные друзья, которые в этот вечер могут быть с вами.

0: Реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Музыки много, шансон один.
1: Он сказал, что на долгом веку помогало б и небо нам. А теперь все равно убегу.

со мной отправится в полет. Очередь! Все будет на глазах у Бога. Как хорошо, что на глазах

дорогу мы друг за другом стоим. Кто за кем, угадать не дано.

0: что на глазах не у нее. Как хорошо, что на глазах не у нее.
1: В лучших традициях продолжаем вечер на радио «Шансон». Долгожданная программа только для вас уже на горизонте. В следующем часе пишите в наши мессенджеры все душевные порывы. Меня зовут Рита Виноградова. С большой любовью и радостью жду ваши письма.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на радиоволнах. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Оптимизма и бодрости духа всем без исключения. Оставайтесь с нами. Скоро поделюсь чем-нибудь интересным. Поехали! Поехали!

друзья. Будем надеяться, рабочий ритм налажен. Но, как оказалось, не все из нас легко переключаются с шашлыков и прогулок на отчеты и дедлайны. Вот что показал опрос. После продолжительных выходных граждане делятся на три лагеря. Первый – это медленные стартеры. Концентрация на нуле, скорость работы пока не та, мысли все еще где-то на природе, у мангала или на диване с сериалом. Второй лагерь – быстрые стартеры. Эти ребята легко входят в график и уже готовы штурмовать задачи. Ну и третья группа – настоящие трудоголики. Они в праздники не выпадали из рабочих процессов. Трудились, отвечали на письма и решали задачи. А теперь несколько лайфхаков, чтобы быстрее вернуться в строй. Начните с малого, не хватайтесь за все задачи сразу. Выбирайте 2-3 приоритетных дела и вперед. Создавайте комфорт. Чашка любимого кофе, плейлист для работы или порядок на столе. Мелочи, которые настроят на продуктивность. И работайте с интервалами. 45-50 минут работы, после 10-15 минут отдыха. Так вы не перегорите и сохраните силы. Выходите на улицу. Короткая прогулка во время обеда, и мозг снова готов к подвигам. И ограничивайте инфошум. Временно сократите скроллинг соцсетей. Пусть внимание будет сосредоточено на делах.

0: Музыка рано или поздно вернется. Тем временем немного порассуждаем. Самое бесценное на этой земле – время. Я не знаю, как вы им распоряжаетесь. Может быть, у вас все прописано по минутам. А может быть, наоборот. Вы ничего не планируете, и все случается спонтанно. Берегите время.
1: День такой хороший, из старушки крошек, хлебный мякиш сизым голубям.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Музыка скоро вернется, а прямо сейчас я бы хотел поговорить о ревности. Да, ревновать — это очень плохо, это все портит. Но если человек никак себя в твоей жизни не проявляет, все становится фиолетово.

Есть нехорошая привычка жаловаться, особенно по мелочам. И вот почему. Когда мы переживаем негативные эмоции, в нашем организме повышается уровень кортизола. В результате под ударом оказывается иммунная система, поднимается давление и уровень холестерина, что чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя, с другой стороны, жалуюсь, мы выговариваемся и выпускаем накопленный психологический пар. Наверное, здесь каждый случай индивидуален.

Уважаемые слушатели, ловите горячую новость для всех, кто мечтает работать в пижаме и тапочках. По данным haha.ru, в России растет интерес к удаленке. Цифры реально впечатляют. Только вдумайтесь, в апреле больше 2 миллионов человек указали в своих резюме, что хотят трудиться дистанционно. Об этом рассказывает Коммерсант. Представьте, 2 миллиона человек по всей стране думают не про офис и пробки, а про домашний уют, гибкий график и кофе на своем диване. Но стоп, прежде чем мечтать о полной удаленке, запомните важные нюансы от экспертов. Удаленную работу нужно отдельно прописывать в трудовом договоре. Просто так переехать из офиса домой не получится. Если вас перевели на дистант бессрочно, вернуть в офис могут только по договоренности. Работодатель без вашего согласия это сделать не вправе. Итак, почему люди все же выбирают удаленную работу? Первое – это гибкость. Можете подстроить график под себя, хоть утром, хоть вечером. Второе – это экономия времени, никаких пробок и долгой дороги до работы. Третье – комфорт. Работаем где угодно. Хоть на кухне, хоть на балконе с видом на закат. И четвертое – баланс. Легче совмещать работу с учебой, хобби или заботой о близких. А еще это шанс работать на компанию из другого города или даже страны. География больше не преграда.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут новости прилетели. У трети опрошенных есть предпочтения, о которых не принято говорить. Ими увлекаются втайне от всех. Самым популярным удовольствием стала любовь граждан к сладкой или вредной еде. Так ответили 40% респондентов. Второй в списке тайных увлечений стала любовь к скандальным реалити-шоу. Третий сограждан нравится слушать нетипичную для них музыку, когда их никто не видит. Кроме того, респонденты любят почитать сплетни о блогерах или знаменитостях и полистать страницы бывших знакомых, чтобы узнать подробности их жизни. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

0: одноклассники.
1: Оказывается, четверть россиян ходят на свидания, чтобы вместе поесть. Еще 12% от скуки. А в надежде встретить свою любовь туда идут 36%. При этом чаще всего россияне находят свою пару в дейтинг-сервисах, социальных сетях и на работе. Замыкают пятерку мест для знакомств, вечеринки и спортивные.

Недавно по обыкновению залез в соцсети и набрел на фотографии прошлых лет с моим участием. Надо же, сколько всего интересного было. Важно периодически пересматривать то, что было раньше, чтобы с уверенностью двигаться вперед под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие друзья, внимание, важная новость для сладкоежек. По данным news.ru, злоупотребление сладким может привести к проблемам со зрением. Да, это не шутки, это предупреждение врачей. Оказывается, сахар и рафинированные углеводы – главные враги наших глаз. Они вызывают хроническое воспаление в организме, повышают риск осложнений сахарного диабета, в запущенных случаях могут привести даже к слепоте. Представьте, человек ест очередной кекс или порцию белого риса, а в это время в организме запускаются процессы, которые могут навредить зрению. Звучит тревожно. Поэтому что нужно ограничить в первую очередь? Сладости, конфеты, шоколадки, газировку, выпечка, булочки, круассаны и печенье, и белый рис, и другие продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. Но есть и хорошие новости. Специалисты знают, как защитить зрение на долгие годы. И это не какая-то сложная диета, а средиземноморская модель питания. Что сюда входит? Зелень и овощи, жирная рыба, орехи и полезные масла. Оливковое и льняное. Берегите свое здоровье!

От музыки к размышлениям о громкости. Шумные соседи никогда и никого не оставляют равнодушными. Но призываю всех заботиться не только о себе, но и думать об окружающих. Под хиты на любимой волне.

Музыка на паузе. В эфире любопытные новости. Отечественный сервис по поиску работы провел опрос. Какие профессии россияне считают престижными? Первую позицию в этом хит-параде занимает IT. За это направление голосует 51% опрошенных. На второй строчке профессии исследователей и ученых. Такой вариант назвали 38% респондентов. Престиж врачей оценил каждый третий россиянин. Это примерно 30%. Пятерку лидеров замыкают творческие профессии. Их назвали 14% респондентов. Почти половина опрошенных считает, что за последние несколько лет отношение к рабочим профессиям в разы улучшилось. 58% уверены, без них невозможно обойтись. Об этом сообщает abnews.ru. Ну а через несколько мгновений музыка вернется в эфир.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальные ритмы на паузе. Мысли вслух на репите. В истории, когда один человек любит, а другой позволяет себя любить, чувствуется какая-то вселенская несправедливость. Очень хочется, чтобы любовь была взаимной во всех смыслах этого слова.

Музыка на стоп, мысли вслух на плей. Каждый из нас несет определенный заряд. Но те, кто ворчал, когда было плохо, ворчит и тогда, когда хорошо. Поэтому побольше светлых мыслей под хиты на любимой волне.

Наш дорогой Александр Розенбаум в начале часа о том, что береженого Бог бережет. И пусть удача всегда будет с вами, с каждым слушателем радио Шансон. Если вы сегодня устали от людей, ничего страшного, такое бывает даже у самых добрых. Главное, потом снова захотеть к ним вернуться. Ну, а пока хорошая музыка здесь. Рок-н-ролл от Григория Лепса.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А песни Лиса Повала мы все знаем и поем уже несколько поколений. Все хиты легендарной группы создал Михаил Танич. А услышать их можно уже 16 мая, совсем скоро, в столичном Академ-джаз-клубе. Группа Лиса Повала исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и многие другие. Это уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая. Это информация для зрителей старше 18 лет.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои.

никогда не встанут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

Все хотим в страну нежных грез. Сейчас читала новость о том, что россияне все чаще выбирают путешествия в маленькие города ради тишины. Мы понимаем, присоединяемся. Порой лучший отдых, когда никто тебя не знает и ничего от тебя не хочет. Ну а пока маленькое музыкальное путешествие. Прямо сейчас Евгений Кемеровский с приветом в Сибирь.

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Наступили холода, ушла, как водится, горячая.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини,

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Артур Руденко, «Без любви твоей не смогу». И мы, радио «Шансон», без вашей любви не сможем никак. И, кстати, кто очень ждал, завтра уже пятница. Пусть завершение недели будет легким, несмотря на прогнозы синоптиков. Пусть в вашей жизни будет ясно и без осадков. Я, Рита Виноградова, благодарю всех, кто был рядом. Услышимся на любимой волне. Пока-пока.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь ума.

мы с вами встретимся теперь уже случайно. Вы уезжаете, счастливого пути. Вас тепловоз помчит в ночи отчаянно, а я один останусь позади.

вместе, как в озере вода. Вы уезжаете, и все мои волнения увозите с собою навсегда. Вы уезжаете под мерное стучание, а я шагаю следом взять билет. Мы с вами встретимся теперь уже случайно, туда, где вы

хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Спросил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кошеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить.

0: опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Радио «Шансон».

годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Умная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень, смеясь, целовать. Мне хотелось бы жить.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

друг, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Вот выстрел, пулю не вернуть. Война —

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет. Музыки много. «Шансон» один.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live. Yeah.

Как схватили, меня сволокли. Дали срок пятилеток парочка, и осталось мне от любви черно-белая фотокарточка. Я и рвался, и прутья гнул, и в побег собирался и стойла, и мечтал, что ее одну разыщу, чтобы мне не стоило. Но не заложено в биографии, чтобы встретились в этом мире я и девочка с фотографией.

И вгрызается в ствол пила, и кора выпускает слезы, ведь когда-то она была на душе вот такой березой, то из зелени, то с желта. Время делает свое дело, не меняется

0: положено в биографии, чтобы встретились в этом мире я и девочка с фотографии. 3 на 4. Я и девочка с фотографии. 3 на 4. 3 на 4.
1: Музыки много, шансон один.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Я пишу тебе...

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя.

Вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там ходят слухи по домам.